конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1984. Бронски бит. «Small Town Boy».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1994. Хулио Иглесиас. Crazy.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7.
4: Радио 7.

когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt. Эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2009. One Republic. All the right moves.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt. В эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Радио 7.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

0: Москве 7 часов утра. Время пятничных новостей. Вот они, самые первые. Денис Лизин с ними. Здрасте.
1: Именно пятничные. Дима, привет, Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Вот для всех, кто в 11 классе. Давайте вот так начнем. И кто будет следующим летом поступать в университет? Вам первая новость. Миноборнауки объявила, что сокращен уже сейчас перечень олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в вузы. Количество олимпиад уменьшили с 83 до 60. На четверть сразу. Напомню, что одна из главных проблем минувшей приемной кампании летом как раз была связана с огромнейшим количеством олимпиад, таким же огромнейшим количеством их победителей, которые не просто конкурировали с детьми, получившими наивысшие баллы на ЕГЭ, а легко обходили их просто по приоритетному праву поступления. Теперь же, получается, в новом сезоне поступлений и учитываемых олимпиад в стране стало меньше уже сейчас на четверть, и учитывать будут только победы в них в 10-11 классах. Выплаты семьям с детьми за сентябрь поступят на счета мамам всем в начале этого месяца. Как сообщили в соцфонде, например, уже сегодня, 2 числа, перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, еще ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Далее, 5 числа, следующей недели, поступит выплата из средств материнского капитала, и 8 числа еще зачислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Ну и в перспективе. С января, давайте в Новый год еще заглянем, семьи с невысокими доходами в стране смогут получать увеличенные выплаты на детей после повышения прожиточного минимума. Будет увеличено единое пособие и других рассчитанных из этого показателей выплат почти на плюс 7% сразу. Это как раз с Нового года перспектива. Это коснется семей с детьми до 17 лет, беременных, которые встают на учет в первые 12 недель, и получателей ежемесячной выплаты из мат капитала на детей до 3 лет. И еще как раз 3 года пройдет, а вот после этого начнут строить то, что утвердили уже власти накануне. Причем утвердили это власти двух государств. Речь о том, что Россия и Белоруссия договорились о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицами двух стран. Это линия Москва-Минск. Она позволит преодолевать расстояние в 700 километров всего за 3 часа. Кто сейчас, допустим, из Москвы до Минска добирался за 7 часов, оценит эту новость. Утвердят финансово-экономическую модель, данные ВСМ, в 2028-2029 годах. Высокоскоростная ЖД-магистраль между Москвой и Минском будет экономически оправданной. Это Минтранс уже озвучил, потому что уже все посчитали, что почти до 6 миллионов пассажиров ежегодно там будут ездить. Но и главное, выходит, это направление точно начнут прокладывать следующим, после первой ВСМ между Москвой и Петербургом. Она, напомню, должна будет поехать уже в мае 2028 года. Ну а далее в планах высокоскоростная ЖД-линия Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург, далее еще в Адлер и в Рязань.
0: Вот это совершенно шикарная новость.
2: Да.
0: Минск потрясающий, за 3 часа вот просто взять и
1: вместо 7.
0: Вместо 7 первой, а второй вы можете, например, на выходных летом, вместо того, чтобы поехать на свою дачу, потолкаться по пробкам 3 часа в какую-нибудь там, ну, кошелевку подмосковную, да, условно. Раз и в Минске через 3 часа.
2: Прелесть, сказка.
0: Угу. Ой, лучше будет сегодня еще что-то?
1: Обязательно.
0: Сделаем.

0: Ну, уже самая главная новость, Денис Витальевич ее озвучил. Пятница сегодня, друзья, мы вас с этим поздравляем. Здравствуйте,
1: ура!
0: Если вдруг вы ждали этот день, да, все здорово. И, как всегда, будет приятно. С хорошей музыкой, хорошими играми, чудесными историями в рубрике «Игре мой саундтрек». Ну и, разумеется, с темой, пятничной
1: так.
0: темой, да.
1: Да, тема сегодня очень интересная. Нужно расслабиться и просто получить удовольствие от сегодняшнего утра.
0: Не усложняйте.
1: Да. От чего мы отталкивались? Мы тут выяснили, что в Екатеринбурге недавно на фестивале молодежи был установлен симулятор родов, и мужчины пробовали, что это такое, это боль, всячески выражая на лице свое удовольствие или не очень. И мы решили у вас спросить, что бы вы сделали в первую очередь,

0: Alphaville Big in Japan. Но мы сейчас тоже совершим с вами путешествие от Японии до Австралии, от США до России. В общем, посмотрим, о чем говорят в сети к этой минуте, о том, что мы с вами могли проспать. Утро на семи
1: холмах. И для начала перенесемся в китайский зоопарк. В Китае, оказываемся, вирусится ролик в сети, где пеликан пытается проглотить капибару, в конечном итоге устает настолько сильно, что засыпает на, собственно, самой капибаре.
0: Подожди, капибара — это же здоровая такая штука лохматая.
1: Ну, пеликан поверил в свои силы.
0: Понятно.
1: Тут, видимо, вот так, по-другому не скажешь. Вот, и в конечном итоге есть два видеоролика. Подождите, закрылась история.
0: Ты сейчас будешь видеоролик пересказывать по радио, мое уважение, жалко.
1: Нет, я...
0: Давайте, а или тоже другое?
1: В соцсети выложу видеоролик, пусть там лежит, а те, кто зайдут в наши соцсети, посмотрят.
0: Давай.
1: Футболист Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Все. Не только спортивные паблики в ночи это все форсили, но и абсолютно все, потому что, ну, такое имя достаточно известное в сети и в обществе, даже среди тех людей, которые, ну, не очень близки к спорту.
0: Ну что ж, Артем, помашем вам рукой.
1: Хорошо. Так, из мира искусственного интеллекта есть две новости. Во-первых, одна, собственно, ИИ-сеть расшифровала послание Наполеона, которое не могли прочесть 217 лет. Представляете?
0: В общем, французские не знали просто.
1: Погоди! Это письмо 1809 года, адресованное генералу Мармону. Состояло оно из цифр, букв и условных символов. И ученые бились, пытались это все перевести, расшифровать. Не получалось. Знаешь, сколько потребовалось искусственному интеллекту?
0: Секунд 20, наверное.
1: 20 минут. Ну, минут, но тем не менее 20, абсолютно точно. Ну, в общем, страшно становится. Как и становится страшно, что сеть, одна нейронка, уже другая, впервые в истории смогла пройти тест Тьюринга. Есть такой
0: математика,
1: тест?
0: Математика, да, сложнейший, да.
1: Нет, это другое.
0: Алана Тьюринга, все, извините.
1: Да, это другое. Итак, в чем заключается тест? Собственно, нейронку загружают в компьютеры и дают посмотреть и пообщаться с ней, собственно, обычным людям. И если человек признает, что говорил с живым человеком, ну, как бы ставит галочку. Свыше 20% раньше, ну, не уходило. Ну, то есть, да вообще средний показатель был там около 2-10%. 48% людей решили, что разговаривают с живым человеком.
0: Класс!
1: Потому что нейронка учитывала не просто речь, она учитывала эмоции, паузы, жесты. И даже подсказала, как разобраться. Ну, то есть не просто оценила, что в руках у человека там кубик Рубика. Сказала, что делать, чтобы, ну, как бы все сложилось. Представляешь?
0: Ну, наконец-то, я хочу сказать.
1: Да как, почему?
0: Теперь не нужно долго искать умного человека для беседы. А видели, вот не знаю, попадалось ли вам, как девушка одна фотографировала тайком сидящую впереди в общественном транспорте бабушку, которая разговаривала с дипсик. И, мол, милая моя, я тут остановку свою проехала. Куда? Она говорит, да ты, дорогая, не беспокойся. То есть она подстроилась под нее, и вот бабушка с ней разговаривала. И половина комментаторов осудили девушку, сказали, мол, нельзя из-за плеча подглядывать. А другая половина сказала, вот бабушка молодец, вот никого там себе не ищет, вот со своей тележкой едет через полгорода и с дипсиком разговаривает. Друзья, 2026 год на календаре, 21 век наступил, с чем мы вас и поздравляем. Ну а в отдельную пятницу 21 века, что нас ждет, расскажем в гороскопе через пару минут.

0: Сила его Crazy на радио 7 на Семи Холмах. 7.18, точное столичное. Насколько Crazy, а может быть спокойным будет день сегодняшний, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня представится отличная возможность проявить свои организаторские способности и объединить друзей вокруг интересной идеи. Ну, например, встретиться вечером, да?
0: В пятницу, да.
2: Да, овны, львы и стрельцы с легкостью увлекут окружающих своим энтузиазмом и проведут прекрасный вечер.
0: Знаки Земли. День порадует вас абсолютной уверенностью в собственной правоте. Тельцам, девам и козерогам лучше воспользоваться этим и незамедлительно расставить все точки над «и» в важном вопросе.
2: Знаком воздуха сегодня вы почувствуете небывалую легкость в обустройстве персонального пространства. Близнецы, весы и водолеи смогут внести пару точечных штрихов в интерьер, изменить тем самым обстановку и поднять себе настроение. Ну, класс!
0: Ну, и знаки воды. Не игнорируйте погодные условия. Пренебрежение ими может обернуться досадной задержкой для раков, скорпионов и рыб. Да и вообще, можно шарф доставать, перчатки. Погода не очень, зато осень красивая.
1: Утро на Семи Холмах.

шикарные девушки. Это группа Cat's Eye на Радио 7 на Семи Холмах и Габриэла. Что далее? Энрике Иглесиас, а еще первый комментарий по теме. Ну, на что вы решились, оказавшись в теле противоположного пола? Рассказывайте. 7:22 в столице. С добрым утром.

0: Энрике Иглесиас и его «Байландо» на Радио 7 на Семи Холмах. Мы продолжаем, друзья, как всегда, с лучшей любимой музыкой. Что впереди? Ну, пара отличных анонсов. Очень скоро с нами «Лейтбэк». А уже через пару минут Тасмин Арчер. Семь 7:29 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Скоро в Госдуму внесут на утверждение подготовленный Минцифры третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Тут из главного. На госуслугах, например, создадут единую платформу, где россияне смогут видеть все свои согласия на обработку персональных данных, которые они давали офлайн и онлайн, и в случае нарушений можно будет сообщить о них властям. Также создадут базу участников мошеннических схем,

Также введут контроль за продавцами сим-карт, и распространять их смогут только прямые дилеры, а граждане ИП больше не смогут заключать договоры с россиянами от имени операторов, и также запретят продажу предоплаченных симок, а купить их можно будет только с нулевым балансом. Вообще всего добавят скоро еще около 20 антимошеннических инициатив со стороны властей. Первая в мире рекомбинантная аллерговакцина Аллергарда, получив накануне регистрационное удостоверение, станет доступна пациентам по стране в октябре, то есть уже на днях. Граждане смогут получить доступ к новой и уникальной генно-инженерной терапии аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Поликлиники скоро начнут получать этот препарат. Наши ученые, медики, разработчики уточнили, что новинка направлена не на временное облегчение симптомов аллергии, а на формирование иммунологической толерантности к аллергену в принципе. Но и действенность этой вакцины следующая. Согласно тестам, четверть добровольцев про аллергию забыли вообще, а у тех, у кого аллергические реакции остались, они были в 6 раз менее выраженными. Минтранспорта поддержала предлагаемые изменения в законодательство о повышении уровня безопасности и комфорта авиапассажиров в стране. Это речь о законопроекте, который предлагает, напомню, расширить основания для включения граждан в реестр лиц, которым авиакомпании могут в перевозке отказать. Согласно подробностям, которые уже озвучивают, дифференциация сроков ограничения авиаперевозок будет, например, 1 год для первого случая дебоша и 3 года при повторном нарушении. Ну а главное то, что возможность обмена данными между авиакомпаниями повысит эффективность ограничений за счет исключения ситуаций, когда авиадебоширы обходят нынешние запреты, легко пользуясь услугами других авиакомпаний. Эту возможность скоро уберут. На этом пока что все. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

0: Тасмин Арчер, ее Sleeping Satellite на радио 7 на Семи Холмах. Вот оказались бы в теле Тасмин Арчер, поехали бы на гастроли, но мы пока о другом.
1: Мы сегодня игриво спрашиваем у вас, что бы вы сделали в первую очередь, оказавшись в теле противоположного пола. Юрий пишет: «Буэнос утрас». Какое приветствие классное. «Буэнос утрас». Узнал бы, наконец, как можно... Ну, вот дальше цитата. «Столько времени собираться». И как формируется в голове это самое «мне нечего надеть». Подумаешь.
0: Хорош, а вот, Свет, объясни, как это формируется?
1: Оно
0: вот
1: само.
0: Когда ты открываешь шкаф, а там просто...
1: Оно само. Оно сегодня не соответствует настроению, погоде, состоянию, ну и так далее, и так далее.
0: Теперь хочется обратиться к тем, кто, например, вот в одной из наших соцсетей в чате проголосовал за пункт «хи-хи-хи». 75% таковых.
1: Серьезно?
0: Да, друзья, вот вы, опять же, подошли несерьезно к вопросу, чтобы вы сделали, оказавшись в женском теле, ну или в мужском, противоположного пола. «Хи-хи-хи» вам 75%. Смотрите, Алексей как системно подошел, по-мужски. «Доброе утро, Дима и Света. У меня обширные планы на эту тему». Человек готов. Смотрите, во-первых, устроить истерику. Можно без повода, женщинам это простительно. Во-вторых, устроить драку с каким-нибудь мужчиной. Он все равно останется крайний. В-третьих, можно побить женщин, которые бесят. Будучи мужчиной, это сделать невозможно. Ну и в-четвертых, провернуть какое-нибудь прибыльное дельце. Если что, срок дадут все равно меньше. А если еще и забеременеть, можно вообще условкой обойтись или отложить наказание.
1: Ничего себе!
0: Алексей, это заявка на победу с большой буквы. Это просто претензия. Это вот человек забирает наш фирменный термостакан и говорит: ну-ка давайте мне. Я женщина, а то буду визжать.
1: Да,
0: Алексей,
1: Дмитрий,
0: великолепно.
1: А Дмитрий пишет: ревела бы, ревела, ревела и ревела. Может, «Титаник» пересмотрела бы.
0: Ой, какая красота.
1: Так, а от девушки сообщение, видимо, с чистой совестью лежал бы на диване.
0: А что, вы сейчас с грязной совестью лежите на диване?
1: Видимо, не лежит. Слушай, я так поняла, что все, что нас немного раздражает и бесит, ну, в противоположном поле...
0: Мы этого хотим.
1: Да, да, да, да.
0: Конечно.
1: Да.
0: Это же вызывает какую-то эмоцию. Ладно, скажи, женская одежда удобная?
1: Конечно.
0: Мне кажется,
1: а нет.
0: Вот, я об этом и говорю.
1: Ну, смотря какая. Смотря какая.
0: Вот та самая, которая нравится мужчинам, которая под основной одеждой.
1: Вот она неудобная.
0: Мужчины, подумайте несколько раз. В общем, друзья, мы сегодня говорим о том, что бы каждый из нас сделал, оказавшись в теле противоположного пола. В Казани, да, если я не ошибаюсь, мужчинам предлагали...
1: В Екатеринбурге, извините,
0: прочувствовать на себе, что такое роды. Там датчики к ним подключали, электричеством стимулировали. Не всем понравилось, да, что-то.
1: Да,
0: никому не понравилось.
1: Да.
0: Более того, женщины тоже не выбирали, рожать, не рожать. Все, процесс пошел, с этим ничего не сделаешь. Расскажите нам в соцсетях, автору лучшего комментария. Не знаю, кто там Алексея сумеет переплюнуть за эти 3 часа. Мы вручим очень приятный подарок.

0: Да, друзья, осень все ярче, градусов все меньше, но лишь бы вот sunshine было побольше. Да, sunshine reggae от Laid Back на радио 7 на Семи Холмах, 7.45 в столице. Самое время кого-то с чем-то поздравить. Утро на Семи
1: Холмах. Попробуем успеть поздравить двоих. И сначала, конечно, он великий английский музыкант, мультиинструменталист, певец, автор песен, актер, общественный деятель, филантроп, и имя ему Стинг. Ну, вернее, у него есть другое длинное имя.
0: Гордон, Мэтью Гордон Самнер, да.
1: Да, да, да. Но мы-то знаем его как Стинга. 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель Золотого Глобуса, премии Эмми, номинант на премию Тони и 4-кратный номинант на премию Оскар в категории лучшей песни. Представляете?
0: Ну, человечище, да, величина, музыкант с большой буквы. Да.
1: Ну, многие факты его, вот про величие его как музыканта мы знаем, но я нашла интересное. Например, именем музыканта названа лягушка, редкий вид земноводных. Так ученые отблагодарили артиста за его активную работу по спасению тропических лесов Амазонии.
0: Это очень красиво.
1: Ну, правда же, ну хорошо.
0: Лягушки, наверное, садятся хором и такие. Да-да-да, в ноты попадают.
1: Класс. Так. А на одной из свадеб певца свидетелем выступал вождь индейского племени из лесов Амазонии.
0: Ну, подожди, то есть... на одной из свадеб певца?
1: Да. У него было несколько. Ну, а что
0: может
1: поделать?
0: Себе позволить.
1: Ну, конечно, конечно. Так, ну и увлекается он йогой, увлекается шахматами, всячески медитирует. Ой, ну прекрасен, прекрасен. Будем надеяться, что и далее нас будут радовать его песни и так далее и тому подобное. И еще один музыкант сегодня празднует свой день рождения. Это уже американский певец, музыкант, исполнитель собственных песен. Всемирную известность которому принесли в начале 70-х несколько синглов. Один из них, вы знаете, ну, давайте так, зовут его Дон Маклин, и вот одну песню вы знаете прям абсолютно точно. Что интересно можно найти об этой песне? Она шедевральная, тут не поспоришь. В 15-м году оригинальная 18-страничная рукопись этой песни была продана на аукционе за рекордные, ну, 1,2 миллиона долларов. Представляете?
0: Обалдеть.
1: Очень, очень много денег. Очень, вот прям совсем много. С детства он увлекался не только музыкой, но и астрономией. Ну и в 2000 году кавер на эту песню записала Мадонна. Ее версия возглавила чарты в нескольких странах, после чего интерес к оригиналу, собственно, этой песни, снова взлетел по всему миру.
0: Ну мы вот говорим, эта песня.
1: Я специально.
0: Зачем говорить, если можно послушать фрагмент? Давайте от Мадонны, потому что нам привычна эта версия. Да, Дон Маклин написал именно American Pie. Это его авторство. И когда его спрашивали, что для вас American Pie, они ждали каких-то откровений. Он говорит, эта песня значит для меня то, что я больше в жизни могу больше никогда не работать.
1: То есть на авторских...
0: Да, на авторских прекрасно может жить. А если серьезно... И это был тоже, кстати, серьезный ответ. Он эту песню написал, когда произошла там, ну, ужасная авиакатастрофа, где погибли совсем молодые музыканты. И в Америке этот день называется «День, когда умерла музыка». И Дон как раз-таки грустил. Он говорил, что вот раньше была... То есть мы, как мы сейчас говорим, вот в наше время была музыка. И Дон грустил об этом. И вы понимаете, это грусть о той музыке, которая была в твоей молодости, она циклична и она бесконечна. Вот поэтому эта песня до сих пор популярна, до сих пор ставят на радио, и в Америке она входит в пятерку песен, определивших сознание американцев.
1: Класс.
0: Да. Дон Маклин, представляете, ему сегодня 81 год исполняется, Стингу 75, кто бы мог подумать,
1: ну, такие взрослые мужчины.
0: Мальчишки уже начинают немножко взрослеть, в общем, да. И если у вас сегодня день рождения, мы, конечно же, всей страной поздравляем и вас. Утро на семи холмах.

0: Наталья Имбрулли и ее Turn на радио 7 на Семи холмах. Друзья, через 20 минут мы играем в чистый звук, имейте в виду. Вдруг эта песня там прозвучит. Ну, нет, точно скажем, что не это, будет другая, но тоже очень известная. В общем, играйте. В качестве приза у нас сегодня два приглашения в легендарный столичный бассейн «Чайка». И чтобы забрать эти два приглашения, прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свою заявку на игру оставляйте. Мы вас оставляем с Милен Фармер до конца этого часа, 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Траумель» лечит воспаление.
6: Теперь и в форме геля.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфорт и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Куда срочно перенести?

0: Нести рабочие чаты.
1: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
2: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
3: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Утро на семи холмах.
7: Радио 7.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: В Москве 8 часов утра. Время новостей, а значит, в студии снова Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, именно так. Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Вот скоро в Госдуму новую избранную, которая начала как раз работать, внесут на утверждение подготовленные уже Минцифры третий по счету пакет мер со стороны государства в плане борьбы с кибермошенничеством телефонным и в Рунете. Вот тут из главного. Сразу давайте будем в курсе, потому что власти уже анонсируют. На госуслугах создадут единую платформу, где все россияне смогут видеть абсолютно все свои согласия на обработку персональных данных, которые мы с вами давали онлайн и офлайн, и в случае нарушений можно будет об этом сообщить властям, это пресекут. Также будут создавать базу участников мошеннических схем, то есть все номера и ники, если по-простому зафиксируют. Также введут контроль за продавцами сим-карт по регионам, и на практике распространять их смогут исключительно прямые дилеры, а частники и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с россиянами от имени операторов связи. И еще запретят от продажу предоплаченных симок. В принципе, купить их можно будет только всегда с нулевым балансом. А вообще всего добавят около 20 еще антимошеннических новых инициатив. Минтруд анонсировал увеличение материнского капитала на второго ребенка. Девушки, барышни, дамы, это будет мамой повторно. Будьте, пожалуйста, в курсе, что с февраля это уже анонсирует, проиндексирует материнский капитал на уровне, ну, фактической инфляции. Она прогнозируется где-то примерно в 7%. Таким образом, выплата увеличится, если так в деньгах, до 1 миллиона рублей сразу и даже чуть больше на второго ребенка при условии, что семья не получала материнский капитал на первенца. Ну и плюс к этому рост облагаемой базы страховых взносов позволит ежегодно увеличивать выплаты по больничным и по декретам. И сейчас, кстати, максимум пособия по временной нетрудоспособности – это уже почти 7 тысяч ежедневно. Первая в мире рекомбинантная аллерговакцина Аллергарда. Получив накануне официальное регистрационное удостоверение, станет доступна пациентам в октябре. В этом месяце, который уже у нас с вами идет. То есть буквально на днях граждане получат доступ к новой, действительно уникальной генноинженерной терапии аллергии на пыльцу березы и к терапии перекрестной пищевой аллергии. Поликлиники по всем регионам, сообщают в том числе в Минздраве, скоро начнут этот новый препарат получать. Наши ученые, медики, разработчики уточняют, что... Ну, наверное, это самое важное. Новинка эта направлена не на временное облегчение симптомов аллергии, а вообще на формирование иммунологической толерантности к аллергену. Ну, то есть, в принципе. Да, и что касается действенности противоаллергенной вакцины Аллергарда, она следующая. Согласно всем проведенным тестам, четверть добровольцев про аллергию забыли вообще. У тех, у кого аллергическая реакция осталась, они оказались в 6 раз менее выраженными, чем были до сих пор.
0: Ну что нам эти арахисы, почки, березы? Нет, Виталий, с кошками что делать?
2: Да.
1: Как, а это следующее.
0: Как Свете кота завести? Как
1: когда-то в детском фильме говорили, а это мы будем проходить в 8 классе.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром. Пятница, 2 октября на календаре. Рады всех вас приветствовать и расскажем, что ждет нас с вами в этом часе. Разумеется, та самая лучшая любимая музыка, музыка на все времена. А наша новая игра «Чистый звук» уже через несколько минут. И победителю мы вручим 2 приглашения в бассейн «Чайка». Ну и, конечно, как всегда, утром есть о чем поговорить.
2: Да, тема сегодня легкая, тема сегодня игривая. И вот если вы сейчас везете своих детей в школу, спросите у них в том числе. Вот если бы мальчишки вдруг на один день оказались девчонками, что бы они сделали? А девчонки, если бы оказались мальчишками, что бы они сделали? Потому что мнение детей нам тоже очень важно. Ну и, конечно, ваше мнение во главе сегодняшнего утра. Расскажите, пожалуйста, чем бы в первую очередь занялись бы, если бы оказались в теле противоположного пола?

0: абсолютная магия, просыпаетесь утром, подходите к зеркалу, а у вас абсолютно гладкое лицо и никакой там щетины, ничего. Или наоборот, подходите к зеркалу, а у вас такая кладистая борода, хотя засыпали вы в теле противоположного пола. Об этом фантазируем сегодня целое утро. История интересная. В Екатеринбурге мужчинам предлагали почувствовать себя в качестве рожающей женщины. Не всем понравилось, да что там, никому не понравилось. Ну, а что бы сделали вы, оказавшись в теле противоположного пола, об этом говорим целое утро.
1: Можно я два сообщения сразу? Ну, во-первых, от Евгения,
0: когда
1: потому что...
0: Когда я сопротивлялся?
1: Спасибо. Во-первых, от Евгения, потому что, ну, заулыбалась, когда увидела. Сидел бы дома и не отсвечивал. Двухметровая, 140-килограммовая женщина пугала бы. Ну, пугала бы.
0: Хорошо, Евгений, самокритично.
1: Очень хорошо. Так, и от Ольги. Свет спросила свою дочь про сегодняшний опрос. Она ответила: у меня руки не так уставали голову мыть. Коса до пояса у девочки. Моя зайка, зато красиво.
0: Красиво, правда, это стоит того, поверьте, пожалуйста. Вот, ну просто это стоит. Мужчинам это нравится, имейте в виду. А, подождите, что я сейчас сказал? Как будто она это для мужчин делает. Нет, для себя пока. Но потом просто имейте в виду, нравится. Мария, это прям замечательное сообщение, потому что сегодня все претенденты на победу. Угу. Я бы начала с того, что надела джинсы, которым 5 лет, и они не вышли из моды, заметьте. Переустановила бы себе на ПК антивирус, потому что теперь умею. Сказала бы: посмотрим. И поехала бы к лучшему другу не накрашенной, потому что теперь не надо. Там бы мы вдвоем постояли у машины, попинали колеса. Мария, как хорошо. Спланировали рыбалку. Вечером бы взяла, ну, понятно, мужских напитков, чипсов бы взяла, потому что теперь можно. Сразу посмотрела бы какой-нибудь боевичок и тут же легла спать, не вспоминая про трехступенчатый уход за кожей. Храпела бы до самого утра, без чувства стыда. И в конце написала это: пу-пу-пу. Можешь так сделать?
1: Пу-пу-пу.
0: Не умеете вы, женщина, да?
1: А как?
0: Надуваешь щеки и выдыхаешь так. Вот так. Попробуй. Жалкое подобие. Ладно, станешь мужчиной, попробуешь. Давай еще комментарий.
1: Слушай, а мне кажется, у девчонок наболело. Наболело, потому что вот сейчас в твоем сообщении это было, и от Ольги сообщение, я зацепилась глазами, тоже заулыбалась, такая: да, тысячу раз да. Потому что Оля говорит, как только бы стала мужчиной, первым бы делом сказала: посмотрим.
0: Вот, да! Об этом же Мария и написала. Да! Посмотрим.
1: Ну, вот вы же такие.
0: А что, послушайте, когда мужчина говорит «посмотрим», это значит, мы сделаем это.
1: Да ну
0: мы
1: нет,
0: сделаем просто чуть позже. Ну,
1: ни
0: правда.
1: Ни в коем случае. Ну, нет.
0: У меня соседский дед кричал, я помню, говорит: если женщина тебе сказала, лучше просто пойди и сделай. Ты все равно это сделаешь.
1: Рано
0: путем унижения.
1: Да,
0: же,
1: да.
0: Сказала, вот даже если она вот вскользь как-то: а было бы неплохо, вот так она сказала, сразу встань, пойди и сделай. Тебе
1: а
0: же
1: вот
0: проще.
1: А вот ты это слышишь, а я тебя услышал. Наша любимая.
0: Ты что, ладно, недавно на собеседование ходила?
1: Роман пишет: можно вот хорошее, чтобы мы, ну, хорошее тоже было. В теле женщины появилось бы сразу очень много забот и мыслей. Разглядывать себя времени бы не осталось, ведь сразу надо всех собрать в школу, на работу, составить план отпуска, держать в голове имена учителей, названия лекарств, дни рождения всех родственников. С другой стороны, наконец-то смогут найти все вещи перед глазами и сделать несколько дел одновременно. У женщин, очевидно, есть множество суперспособностей, которые достались им очень большой ценой. Роман.
0: Ром, только что, вот по первой, вот прям просто по первой строчке вы уже мимо, уже. Женщина себя не будет разглядывать, я вас...
1: Ну...
0: Дети в школу опоздают, но
1: будет,
0: она рассмотрит.
1: Будет, но будет недовольна, понимаешь? Даже если супер выглядит, будет недовольна, и мы иногда так быстро мимо зеркала пробегаем, чтобы, не дай бог, не расстроиться.
0: И при этом, кто инициатор дома по зеркалу побольше поставить? Ладно, не будем об этом. Отличная тема вообще, просто шикарная. Друзья, рассказывайте, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола. Ну, в бассейн бы пошли. Кто-то написал: в сауну. Вот прям первым пунктом в сауну бы пошел. Что вы там не видели? Пожалуйста. В общем...
1: Ты хочу, да, добавить.
0: Конечно.
1: Всем доброго утра. Моя 7-летняя дочь на вопрос, если бы ты стала мальчиком, что бы сделала, она ответила: а смысл? Молодец, зайка. Наша девочка растет.
0: Ну, а смысл? Да нет, смысл-то есть хотя бы забрать главный приз этого утра. Пишите комментарии, друзья, ждем вас. Ну и ждем победителя игры «Чистый звук» уже через несколько минут.

0: Эмма Бантон и What Took You So Long на радио 7 на Семи Холмах. 8:16 в столице, друзья. Сыграем.
1: Чистый звук на радио 7.
2: Ох, ребята, что за приз? У нас на кону 2 приглашения в бассейн «Чайка». Потрясающий бассейн, кстати, потрясающий. И открытые бассейны, и бани, и сауны панорамные. Все так красиво и на высшем уровне. Но вот сейчас будем выяснять, с кем Юрий туда отправится. Если выиграет, конечно. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Радио 7. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, с кем пойдете, если выиграете?
3: С супругой. Вариантов нет.
0: Нет. Юр, варианты есть всегда, но иногда лучше не рисковать.
2: И не в прямом эфире об этом говорить. Что за день сегодня, что за день? Так, ну, ваша заявка оказалась 7-й, я вас уже с этим поздравляю, значит, все сложится.
0: И теперь о правилах игры. Сейчас, Юрий, для вас прозвучит фрагмент одной очень известной песни, но без вокала, чтобы вам было чуть-чуть сложнее. Затем Света даст вам 2 факта об этой песне. Один правдивый, а другой нет, подложный, так сказать. И вам нужно будет определить, что из сказанного Светой правда, а что вот мы с ней вдвоем придумали здесь, чтобы вас запутать. Если вы угадаете, все, пожалуйста, приглашение ваше. Если вдруг ошибаетесь, у вас будет последний шанс. Вы просто называете, что это за песня, кто ее поет, и все, поздравляем вас с победой и забирайте свои приглашения. Все ясно?
3: Да.
0: Ну, поехали. Инструментальный фрагмент.
2: Голова сама двигается.
0: Да? Ну, Свет, ну... Сыграли, я понимаю. Итак, Юр, теперь для вас 2 факта.
2: Так, факт номер 1. Для знаменитого клипа вокалист должен был танцевать в белом костюме на движущейся платформе. Но до съемок он неудачно сел на диету и к съемкам так ослаб, что не мог стоять ровно. Режиссер сжалился и заменил хореографию на простые покачивания и приседания. Те самые, что стали визитной карточкой видео. Ну и факт номер 2. Песня изначально была задумана как баллада, но после года работы в подвальной студии превратилась в тот самый вот евроденс-хит. Продюсер закрылся в студии на 8 дней и полностью переработал аранжировку. Женский вокал в треке — это, кстати, готовый сэмпл,
0: да,
2: из библиотеки.
0: Да, то есть это никакая там не вокалистка.
2: Угу. Zero G, Datafile, вот так это все называется. И выпущен он был в 91-м году.
0: Тогда же технологии-то компьютерные где были? Пока нигде, но тем не менее так и было. Что из этих фактов, Юр, вы считаете правильным,
2: правдивым,
0: а что нет?
3: Мое мнение, что второй факт правдивый.
0: Ага, то есть вы считаете, что вот продюсер там 8 дней в подвале делал хит, да? Первый вам не нравится, и те самые движения не то.
3: Ну да.
0: Хорошо, то есть вы голосуете за пункт номер 2. И, может быть, вы еще и назовете песню, что это такое у нас?
3: Это Head Away, What is Love.
0: Послушаем.
2: Головой,
0: а мы головами здесь качаем. Более того, Юрий, и вы правы абсолютно. Второй факт здесь реальный, а все остальное выдумка.
2: Вы большой молодец, ура, мы вас поздравляем. Ну что, собирайтесь, ребята, складывайте купальники, потому что в бассейн «Чайка» вы отправляетесь. И это, кстати, фактически оазис в самом центре Москвы. Можно и плавать, можно прийти с ноутбуком поработать. Хотя зачем, надо отдыхать, да. Есть Wi-Fi, есть место для зарядки, пляжная зона огромная, 3 бассейна и еще и гидромассажная зона. Все, свидание практически.
0: Юрий, наши вам поздравления, супруги, отдельный
3: спасибо
0: привет.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо вам за игру.
3: Очень приятно.
0: Вот уж качнули, так качнули. Да. Спасибо большое. Друзья, хотел сказать, завтра играем, сегодня пятница. В понедельник сыграем, но за эти выходные приготовим для вас море отличной музыки.
1: Чистый звук на радио 7.

Almost to You, Макси Приста на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, что впереди? Оли Мурс уже через пару минут, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:22 в столице. С добрым утром.

0: Оли Морс и его Troublemaker на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только лучшая любимая музыка, впрочем, как всегда. И с нами Шер. Сэр Элтон Джон. И уже через несколько минут Селин Дион. Восемь 28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Скоро в Госдуму внесут на утверждение подготовленный Минцифры третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Тут из главного. На госуслугах, например, создадут единую платформу, где россияне смогут видеть все свои согласия на обработку персональных данных, которые они давали офлайн и онлайн, и в случае нарушений можно будет сообщить о них властям. Также создадут базу участников мошеннических схем, также введут контроль за продавцами сим-карт, и распространять их смогут только прямые дилеры, а граждане ИП больше не смогут заключать договоры с россиянами от имени операторов, и также запретят продажу предоплаченных симок, а купить их можно будет только с нулевым балансом. Вообще всего добавят скоро еще около 20 антимошеннических инициатив со стороны властей. Первая в мире рекомбинантная аллерговакцина Аллергарда, получив накануне регистрационное удостоверение, станет доступна пациентам по стране в октябре, то есть уже на днях. Граждане смогут получить доступ к новой и уникальной генно-инженерной терапии аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Поликлиники скоро начнут получать этот препарат. Наши ученые, медики, разработчики уточнили, что новинка направлена не на временное облегчение симптомов аллергии, а на формирование иммунологической толерантности к аллергену в принципе. Но и действенность этой вакцины следующая. Согласно тестам, четверть добровольцев про аллергию забыли вообще, а у тех, у кого аллергические реакции остались, они были в 6 раз менее выраженными. Минтранспорта поддержала предлагаемые изменения в законодательство о повышении уровня безопасности и комфорта авиапассажиров в стране. Это речь о законопроекте, который предлагает, напомню, расширить основания для включения граждан в реестр лиц, которым авиакомпании могут в перевозке отказать. Согласно подробностям, которые уже озвучивают, дифференциация сроков ограничения авиаперевозок будет, например, 1 год для первого случая дебоша и 3 года при повторном нарушении. Ну а главное то, что возможность обмена данными между авиакомпаниями повысит эффективность ограничений за счет исключения ситуации, когда авиадебоширы обходят нынешние запреты, легко пользуясь услугами других авиакомпаний. Эту возможность скоро уберут. На этом пока что все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
3: Радио 7.

0: Сэр Элтон Джон, его I'll Still Standing. Друзья, мы в наших соцсетях, помимо обсуждения музыки, разумеется, замечательно, еще и говорим о сегодняшней теме. Что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола? Рассказывайте, итоги подведем уже через 2 часа. Ну так, а прямо сейчас встретим мужчину вот в теле мужчины.
1: И в нашей студии появляется наш великий знаток русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и вопрос от Александра из Саратова. Вопрос короткий, он спрашивает, а чат все-таки домовый или домовой?
3: А прилагательное от дом – домовый. Раньше были примеры чаще домовая книга, ага, домовая церковь, а вот теперь домовая кухня, а вот теперь домовой чат.
1: Я все время говорю неправильно.
3: Домовое – это мифическое существо. Но это пока словарная фиксация такая. Ведь прилагательное «домовое» раньше было в таких немножко канцелярских, бюрократических контекстах. Угу. Но кто из нас в живой речи говорил «домовая кухня»?
4: Никто не
3: или
4: никогда,
3: «домовая
4: кстати.
3: Книга». Да, угу. Это такое канцелярское было. А когда появились домовые чаты или домовые, вот тут мы все стали это слово произносить чаще. Поэтому, если ударение изменится, в этом не будет ничего удивительного. Слово, благодаря появлению чатиков, так всеми проклинаемых, как будто бы обрело новую жизнь, стало чаще употребляться. И в этом более частом употреблении оно вполне может поменять ударение. Пока словари фиксируют по старинке домовые, но совершенно не будет удивительно, если эта фиксация изменится.
1: Друзья, выходите из домового чата, заходите на сайт Радио 7 и свои вопросы адресуйте Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: О чем писали в сети 2 октября 2016 года, что обсуждали, ну и вот, знаете, из приятного и прям обсуждаемого, и в Рунете в том числе, стала следующая новость. В городе Ираклион на греческом острове Крит установили бюст, света кого?
1: Ну, богини какой-нибудь.
0: Нет. Еще?
1: Ну, может быть, президента.
0: Смелей.
1: Ну, я не знаю. Ну, туриста какого-нибудь.
0: Ладно, Юрия Гагарина.
1: Да ладно!
0: Представляете, вот действительно это обсуждали, вот прям 2 октября это было практически главной новостью. Почему? Потому что 2016 был такой перекрестный год России и Греции. Mm-hmm. Церемония открытия была приурочена к 55-летию полета Гагарина в космос. И причем на торжественное открытие бюста прилетели российские космонавты Алекс Скрипочка, Алексей Овчинин.
1: Ничего себе.
0: То есть это было прям вот большое-большое событие. А 14 сентября открыли такой же бюст, ну это просто, знаете, перенести чуть-чуть. Uh-huh. Но это было действительно 55-летие со дня полета Юрия Алексеевича в космос. В норвежском городе Берген открыли также бюст Гагарина. А почему?
1: Почему?
0: Потому что каким-то образом Гагарин в 64-м году в Берген заехал. И даже сфотографировался с местным жителем, и тот сказал, а, я руку Гагарину жал, фотки показывал. Ну, такая была история. Ну, было здорово, 55 лет, какая красота. Подождите, а в этом году 60 же было.
1: Да. Тоже или 65.
0: Какая нет, Света, спокойно, 61-й год. А, 65.
1: 10 лет назад. Гуманитарии.
0: О, собрались обсуждать, действительно. Ну, давайте еще о цифрах. 2 октября вышло забавное исследование. Люди заморочились и посчитали, и определили самые кровавые фильмы в истории кинематографа. Но на 2 октября 2016 года.
1: Пила.
0: Итак, неправильный ответ. Кстати, так. Я вчера пересмотрел первую часть. Ты мне зачем-то напомнила. Угу. Классно, шикарный фильм, снят за копейки.
1: Нет.
0: Ну ладно, не будем. Так вот, на третьем месте по кровавости стал «Властелин колец. Возвращение короля». Потому что там 2798 убийств.
1: Но там война идет, да.
0: На
1: конечно.
0: Втором месте фильм «Дракула». 5687 убийств. И на первом месте самый кровавый фильм за всю историю кинематографа. Лента 2014 года «Стражи галактики».
1: Да ты серьезно сейчас?
0: 83 870.
1: Ну там планетами, видимо, кого-то там... Ну.
0: А «Звездные войны»-то почему не посчитали? Там, помните, «Звезда смерти» как пуляла? Ой-ой-ой. Ну, видимо, да. Главное, мне понравилось вот это. 83 871. То есть где? Там енот, наверное,
1: поименно.
0: Вот этот их легендарный крошил.
1: Да, поименно.
0: Ну, понимаете, кто-то же работал над этим, статистику выкладывал. Все это было 2 октября 2016 года. Что у нас с вами сегодня произойдет интересного, о чем будет интересно рассказать в 2036, мы пока, как всегда, не знаем.

0: Дилла и Пита Хепнер, Dream of You на радио 7 на Семи Холмах. Вдруг под эту песню вас рождаются воспоминания о каком-то невероятном событии, о котором вы хотели рассказать всей стране. Рассказывайте, у вас есть свой саундтрек. Radio7.ru, заходите на наш сайт и расскажите ту самую историю о той самой песне Радио 7. Автору лучшего комментария, лучшего сообщения, шикарный приз и песня в эфире. Кстати, мой саундтрек уже через 20 минут.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Утро на семи холмах.
8: Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Так мы его ждали, так ждали, и он пришел. Денис Лидин с новостями. Доброе
1: точно,
0: утро.
1: Точно, я пришел. Дима, привет, Света, привет, доброе пятничное утро всем. Давайте от налоговой. Первая новость будет, и никакого, скажем так, испуга. Нужно просто быть в курсе. Налоговая служба сможет приостанавливать прием заказов и блокировать размещение карточек товаров продавца на всех маркетплейсах у нас в интернете за неуплату налогов и непредоставление документов в срок. Это будет новая опция для службы. Ее официально анонсируют, добавят и внесут в налоговый кодекс. Сообщается, что при остановлении и возобновлении потом, допустим, приема заказов будет происходить на основании поручения от налоговой оператору конкретной платформы, где продавец-неуплатчик разместит данные о своих товарах, работах, услугах. Marketplace, в свою очередь, должен будет исполнить такое поручение в течение 2 дней. Да, а за неисполнение онлайн-платформы этого поручения налоговой о приостановке приема заказов и размещении карточек конкретного товара для маркетплейсов, сообщается, будут вводить штраф сразу в размере 100 тысяч рублей за каждый случай. Представители России и Кении готовят соглашение о прямом авиасообщении между двумя странами. Получается, еще одно африканское туристическое направление станет по факту ближе и популярнее. Тут сказано, что все согласуют во время визита президента Кении в Россию, а это состоится в этом месяце. Ну и в Африке вообще, для понимания, именно Кения предлагает на самом деле лучшие туристические направления, это и сафари, и пляжи. И одним из способов как раз дополнительного привлечения туда туристов будет являться прямое авиасообщение. Об этом и договорятся. Плюс к этому из ближайшего вообще прямые рейсы Аэрофлота из Москвы на Шри-Ланку будут возобновлять буквально уже послезавтра, 4 октября. Ну и кроме того, Россия еще планирует, напомню, запустить в целом, если тур сферу продолжить, новостью, прямое авиасообщение с Малайзией. Это тоже перспектива нынешнего года. И еще будут увеличивать число авиарейсов в Китай, Индонезию, Индию. Это все ближайшие туристические перспективы. Ну и в плане путешествий, карты мира, глобуса, в конце концов, географии в целом. Давайте одну еще новость отметим кратко. В России выросло число людей, не то что они есть, выросло число людей, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Вот по итогам минувшего года масштабнейшее исследование проводили, так ответили 22% участников опроса, а делал это все Институт психологии Российской академии наук. К слову, если сейчас 22% так считают, то в 2022 так считали 14% россиян. Получается, действительно, таковых становится все больше и больше. Вот она, система образования. Интересно, что наибольший уровень, ну, скажем так, высокий уровень научной грамотности демонстрируют люди старше 55. Самый низкий уровень образованности – это граждане в возрасте от 25 до 34.
0: Вот так пройдет еще 20 лет, и будешь как Джордано Бруно ходить оглядываться.

0: Друзья, с добрым утром.
1: С добрым.
0: Продолжаем утро на Семи Холмах. Как всегда, с замечательной музыкой. Рубрика «Играем мой саундтрек». Она уже через несколько минут. Очередная шикарная история под шикарную музыку. Ну и, разумеется, здесь тема утра.
1: Да, сегодня много шикарных историй у нас в социальных сетях. Тема такая игривая. Достаточно можно и пошутить, можно вполне серьезно подойти к теме. От чего мы отталкивались? На всякий случай напомню, тут не так давно на фестивале молодежи в Екатеринбурге поставили симулятор родов, и мужчины пробовали, каково оно. Но им было больно. Это если коротко, да. Вот, и мы сегодня решили спросить у вас, а что бы вы сделали, вот что вам хочется почувствовать на денечек там или чуть подольше, оказавшись в теле противоположного пола?
0: Знаешь, что я подумал?
1: Чего?
0: А почему мужчина в Екатеринбурге эпидуралочку не ставили перед этим?
1: Ой, ты какой молодец, какие хорошие вопросы.
0: Да.

0: Left Outside Alone от Anastasia на Радио 7 на Семи Холмах. Но я не представляю себе Anastasia в мужском теле. Не надо, она прекрасна такая, какая есть, пусть такой и остается. Ну, а мы с вами, друзья, продолжаем фантазировать.
1: В некоторых переписках мы уже дофантазировали до того, что я, ну, ей-богу, слегка краснею. Вот такой румянец появляется на щеках, потому что... Ну, обсуждаем, что делать-то. Ладно, давайте, к комментариям. Алексей, это вот начало сообщения такое. Если бы в теле своей супруги, то вау, с ее грацией и улыбкой можно такие чудеса творить. По дороге на работу легко и просто так улыбаться всем и поднимать настроение. Хмурится кто-то в своих проблемах погруженный, а ты так подмигнешь или даже галстук поправишь, и даже вот так цок-цок каблучками, и все, и вслед тебе удивленные восторженные взгляды. Ой, то ли девушка, то ли видение. Короче, девушки, улыбайтесь, просто улыбайтесь, и мир станет добрее и прекраснее. Спасибо.
0: Это, видимо, жена сейчас говорит, если ты сейчас про меня хорошее сообщение на радио не напишешь, до вечера можешь ко мне не подходить. Да?
1: 100%.
0: Да, мы шутим. Шикарное сообщение. Это, между прочим, заявка на победу, потому что вы немножко пошли другим путем.
1: Да.
0: Альфия. Доброе утро, Светлана, Дмитрий, здравствуйте, дорогая Альфия. И пишет, если бы такая фантастическая смена произошла хотя бы на день, вот с чего бы я попробовала, так это, конечно, тот самый голос. Поговорите басом, попеть любимые песни в непривычно низкой тональности и узнать, каково это, когда тебя физически лучше слышно в шумной комнате.
1: Класс.
0: О, заметьте, да. Глубоко мыслит. Угу. И второе пишет, понять физику тела, то есть проверить, действительно ли у мужчин центр тяжести смещен выше. Может быть, и смещен выше, женский гораздо красивее. А каково это иметь больше мышечной массы по умолчанию, и каково это на самом деле бриться каждое утро? Альфия, к счастью, сейчас такие времена, когда от мужчины не требуется то самое гладкое лицо. Ничего хорошего в этом нет, ну правда.
1: Так, доброе утро, мой 13-летний сын. На мой вопрос, вот если бы ты стал девочкой, что бы ты делал, ответил, не дай бог. И немного погодя еще сказал, ну, в школу точно не пошел бы. Так, девочки, а вот есть сообщение, которое сейчас вот многим-многим понравится. Доброе утро. Вы знаете, я бы в мужском теле специально заболела простудой, потому что мой муж постоянно ссылается на исследование, что мужчины в несколько раз хуже переносят болезни, и их нельзя трогать в это время. Я бы научно подошла к делу, и если все так, то факт был бы доказан эмпирически для науки жизни. А если не так, то буду понимать, что мы чувствуем одинаково, а значит, можно одинаково действовать.
0: Какая, да? Какой подход хороший. Вот какой хороший подход. Научный, мне нравится.
1: Вы ж при 37 температуре все, заканчиваетесь.
0: Можно подумать, я как-то у тебя на руках болел и умирал. Вот ты такое рассказываешь.
1: Ты крепкий, да.
0: То-то же. Ну и Александр, шикарная тоже точка зрения. Пишет, друзья, всем доброго утра. Сначала я разучил бы какой-нибудь джиу-джитсу, если бы попал в женское тело, чтобы вот, если что, мужу с ноги, если будет наглеть. Потом у него же истребовала бы для себя шубку, новый телефончик, кладчик к нему, машинку красивую, песика маленького, чтобы у него ножки дрожали, и на курорт. Если мужу яичница моя не нравится, у мамы пусть кушает. Я еще со своим маникюром супы ему не варила. Мне еще бложики снимать. Всем счастья и здоровья. Здесь травма, да, сквозит.
1: Такая достаточно серьезная.
0: Александр, спасибо,
1: кажется.
0: Это тоже заявка на победу. Чудесное сегодня сообщение, вот хорошая пятничная тема. Давайте фантазировать дальше, что сделали бы вы, оказавшись в теле противоположного пола. Рассказывайте автору лучшего комментария уже через полтора часа. Будем вручать главный приз этого утра. Ну а шикарный портативный фотопринтер, в чьи руки уйдет через несколько минут в рубрике «Игре мой саундтрек», как раз через несколько минут и узнаете.

0: Bruno Mars и его I Just Might на радио 7 на Семи Холмах. Вы знаете, в рубрике «Игре мой саундтрек» в основном песни такие, ну, лиричные, да, все красиво, все про любовь. Сейчас исключение из правил, отличная история из Калининграда. Ждите.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: Ну и пока ждете историю, вы тоже, друзья, вспомните, пожалуйста, какой-нибудь момент, значимый в вашей жизни, который сопровождался той или иной песней, которая звучит у нас в эфире, в свою очередь. И обязательно заходите на сайт Радио 7, рассказывайте эти истории. Мы их все видим, выбираем, изучаем и потом озвучиваем в эфире.
0: И если вдруг, вот, например, сегодня вы отправили историю, и завтра она не прозвучала в эфире, это еще ничего не значит. Ну и, может, там очередь большая, там столько, мы действительно садимся и просто глаза разбегаются. Столько замечательных историй, и кажется, что и это достойно, и это достойно, и вот эта песня великолепная, и вот это мы давно не слышали, так хочется, правда, все озвучить. И вот Алексей из Калининграда свою историю прислал несколько дней назад, она опять же стояла в очереди, но ее очередь настала этой самой истории. Итак, Алексей, во-первых, желает нам всем доброго утра, дорогим ведущим.
2: Ой, спасибо.
0: Спасибо, Алексей. Прекрасным слушателям этого тоже. Вы ему спасибо теперь говорите. В общем, привет из Калининграда. История про далекий 1991 год. Алексею исполнилось 18 лет, и родина позвала его отдать воинский долг. В общем, призвали в июле в город Калугу в учебную часть, и далее цитата автора. «Я даже успел дать присягу Советскому Союзу, но речь не об этом. Каждое утро в 6 часов утра звучало «Рота, подъем!» И после этой команды наши старослужащие, так сказать, дедушки, включали один замечательный трек замечательной британской группы. Под него мы вскакивали с кроватей, на ходу запрыгивали в сапоги, бежали умываться и на зарядку. С тех пор прошло немало десятков лет, но до сих пор, когда я слышу эту песню на Радио 7, я делаю громче, и улыбка сама собой появляется на лице. Я чувствую прилив сил и понимаю, что все мне по плечу. И если кто-то в этот момент рядом со мной, я обязательно рассказываю ему эту историю, делаю песню погромче, потому что это мой любимый саундтрек жизни.
2: Класс.
0: Здорово.
2: Очень-очень круто.
0: И тот самый положительный Алексей из города Калининград с нами сейчас на связи. Доброе утро самому западному городу страны. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброе утро, страна. Доброе утро, дорогие радиослушающие, слушатели нашего дорогого, любимого радио.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
2: А я, знаете, что хотела спросить? Вы же, ну, не один служили, а было ли такое, что вы потом со служивцем своим писали и спрашивали, так ли они тоже реагируют на эту песню?
0: Ой, отлично, только один? Отличный
2: вопрос. Да.
3: Ну, вы знаете, нас страна призвала с разных частей нашей большой страны. Мы все встречаемся. У меня много друзей, которых я постоянно посещаю.
2: Класс.
3: Иногда вспоминаем и эти моменты, и обсуждаем, и смеемся, и улыбаемся.
2: Так, вот сейчас, перед тем, как вы объявите песню, я хочу, чтобы прозвучало название вашей части воинской, да, правильно так сказать?
0: Вдруг
2: чтобы
0: кто-то все, тоже, да, вспомнит вдруг и вам слышит. Напишет.
3: ВЧ-54-074.
0: А год ДМБ-то скажите, а то будем путаться.
3: ДМБ-93 весна.
0: Опа, все, класс. Теперь все ясно, кроме одного момента. Мы послушали вашу историю, теперь та самая песня. Объявляйте, Алексей.
3: Группа Erasure, так называется, I Love to Hit You.
0: Прямо сейчас на Радио 7 для вас. Спасибо огромное за историю. И вы знаете, вот насколько, да, эта песня ритмичная. Вот я прям представляю, да, вскакивают солдаты и под эту песню побежали. Друзья, ваша история тоже будет в эфире, но чуть позже.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

шикарную историю. И для того, чтобы воспоминаний было больше, их можно было подержать в руках. В понедельник очередная история ваша на этот раз. Присылайте и рассказывайте нам на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана, какая песня «Радио 7» вызывает у вас самые лучшие воспоминания и, соответственно, история, связанная с этой песней. И, как всегда, автору лучшего сообщения, лучшей истории раз в день мы вручаем тот самый портативный фотопринтер. Ждем вас, пишите radio7.ru. Впереди на «Радио 7» Майкл Джексон, его «Beat It», а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в столице. С добрым утром!

0: Майкл Джексон, его Beat It на Радио 7 на Семи Холмах. Далее, прекрасная музыка, прекрасная Гвен Стефани. Это так, знаете, с намеком на грядущий уикенд. А еще Daft Punk и The Weeknd. И через пару минут Ace of Base. В Москве 9 часов 28 минут. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Скоро в Госдуму внесут на утверждение подготовленный Минцифры третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Тут из главного. На госуслугах, например, создадут единую платформу, где россияне смогут видеть все свои согласия на обработку персональных данных, которые они давали офлайн и онлайн, и в случае нарушений можно будет сообщить о них властям. Также создадут базу участников мошеннических схем, также введут контроль за продавцами сим-карт, и распространять их смогут только прямые дилеры, а граждане ИП больше не смогут заключать договоры с россиянами от имени операторов, и также запретят продажу предоплаченных симок, а купить их можно будет только с нулевым балансом. Вообще всего добавят скоро еще около 20 антимошеннических инициатив со стороны властей. Первая в мире рекомбинантная аллерговакцина Аллергарда, получив накануне регистрационное удостоверение, станет доступна пациентам по стране в октябре, то есть уже на днях. Граждане смогут получить доступ к новой и уникальной генно-инженерной терапии аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Поликлиники скоро начнут получать этот препарат. Наши ученые, медики, разработчики уточнили, что новинка направлена не на временное облегчение симптомов аллергии, а на формирование иммунологической толерантности к аллергену в принципе. Но и действенность этой вакцины следующая. Согласно тестам, четверть добровольцев про аллергию забыли вообще, а у тех, у кого аллергические реакции остались, они были в 6 раз менее выраженными. Минтранспорта поддержала предлагаемые изменения в законодательство о повышении уровня безопасности и комфорта авиапассажиров в стране. Это речь о законопроекте, который предлагает, напомню, расширить основания для включения граждан в реестр лиц, которым авиакомпании могут в перевозке отказать. Согласно подробностям, которые уже озвучивают, дифференциация сроков ограничения авиаперевозок будет, например, 1 год для первого случая дебоша и 3 года при повторном нарушении. Ну а главное то, что возможность обмена данными между авиакомпаниями повысит эффективность ограничений за счет исключения ситуации, когда авиадебоширы обходят нынешние запреты, легко пользуясь услугами других авиакомпаний. Эту возможность скоро уберут. На этом пока что все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming на Радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях, друзья, мы продолжаем обсуждение. Рассказывайте, что бы вы сделали первым делом, оказавшись в теле человека противоположного пола. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок.
1: А в студии появляется в своем теле, в своем амплуа наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и Станислава из Воронежа волнует следующий вопрос. Всю жизнь, пишет он, пытаюсь запомнить, как правильно есть суп. Зачерпывать ложкой от себя или к себе?
3: Ну, на самом деле, у столового этикета есть однозначная рекомендация. По возможности, конечно, от себя зачерпывают суп. Ну, во-первых, потому что это относительно безопасно, ну, с точки зрения эстетики, так сказать. Если капля планирует капнуть с ложки, то с большей долей вероятности, когда мы зачерпываем суп от себя, она капнет вот еще в тарелку, например, или будет возможность вот дальний бортик, вот тарелки, эту каплю аккуратненько снять. Меньше вероятность, что она капнет куда-нибудь на галстук, на рубашку и так далее. А если мы говорим о том, как это смотрится со стороны, то, опять же, чуть более элегантно выглядит движение от себя, нежели к себе, потому что в противном случае получаются, знаете, такие немножко загребающие жесты в свою сторону. И вроде бы, вот если мы с точки зрения именно элегантности подходим к разбору этого вопроса, вроде бы все-таки от себя выглядит чуть как-то более сдержанно, что ли. И, наверное, со стороны это тоже будет выглядеть, наверное, чуть более эстетично, нежели жесты к себе.
1: Свои вопросы от себя направляйте Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Сегодняшний именинник в составе группы Police, Sting, разумеется, Every Breath You Take. Но у нас есть еще громкие имена и прекраснейший уикенд.
1: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.
0: No Doubt, разумеется, никаких сомнений у нас не возникает, когда речь заходит именно об этой блондинке. Мы не сомневаемся ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали о No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и No Doubt, и в эти выходные лучшие хиты и все, что

0: осталось за кадром создания этих хитов только на Радио 7.
1: И вот Гвен Стефани впервые взяла в руки микрофон еще задолго до мировой славы. Как обычная домашняя репетиция повлияла на всю дальнейшую жизнь певицы? И что еще будущая звезда унаследовала от своей семьи, расскажем в эти выходные.
2: Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.

0: Это будут, несомненно, No Doubt, шикарные выходные. Да, Гвен Стефани на Радио 7 на Семи Холмах, The Sweet Escape. Ну а какой будет эта пятница, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня представится отличная возможность проявить свои организаторские способности и объединить друзей вокруг интересной идеи. Овны, львы и стрельцы с легкостью увлекут окружающих своим энтузиазмом и проведут прекрасный вечер.
0: Знаки Земли, вот вас день порадует абсолютной уверенностью в собственной правоте. Тельцам, девам и козерогам лучше воспользоваться этим и незамедлительно расставить все точки над «и» в важном вопросе.
2: Знаки воздуха. Сегодня вы почувствуете небывалую легкость в обустройстве персонального пространства. Близнецы, весы и водолеи смогут внести пару точечных штрихов в интерьер, изменить тем самым обстановку и поднять себе настроение.
0: Знаки воды. Не игнорируйте погодные условия. Пренебрежение ими может обернуться досадной задержкой для раков, скорпионов и рыб.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
21: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
22: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как ни плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
0: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс по любой категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Утро на семи холмах.
2: Радио 7.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7.

0: российской столице пятничные 10 часов утра. Денис Лизин и новости. Все такое тоже пятничное. Доброе утро.
1: Дублим. Да. Дима, привет. Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Минтранспорта. Давайте от этого ведомства будет первая новость в этом выпуске. Поддержала предлагаемые изменения в законодательство нашей страны о повышении уровня безопасности и комфорта авиапассажиров. Вот за этой сложной, красивой формулировкой на самом деле речь идет о законопроекте, который, напомню, предлагают расширить основания для включения граждан в реестр лиц, которым авиакомпании могут в перевозке отказать. Речь про авиадебоширов. В общем, согласно подробностям, которые уже озвучивают в Минтрансе, дифференциация сроков ограничений по допуску к полетам будет такая. 1 год не полетать будет. Для первого случая дебоша 3 года при повторном нарушении. А самое главное то, что возможность обмена данными между авиакомпаниями в России действительно повысит эффективность ограничительных мер. Это за счет исключения просто ситуации, когда авиадебоширы обходят нынешние запреты, легко пользуясь услугами другого авиаперевозчика, потому что такое есть. Вот эта возможность, которая существует скоро, уберут вообще в принципе за счет единого общефедерального списка авиадебоширов. Теперь новости о деньгах, точнее о новом виде наших денег, о цифровом рубле. Вот в новом году любой из нас, то что называется, на пальцах сможет понять сам и объяснить другим, что же это за форма денежных средств. И окажется, что на самом деле, что это самые обычные рубли, деньги как деньги, потому что банкоматы, позволяющие снимать наличные

0: выпущенные напрямую со счета цифрового рубля, появятся в России в 2027-м. Вот комментируя перспективу установки таких банкоматов для обналичивания именно цифровых рублей, эксперты уже сейчас сообщают, анонсируют, что с технической точки зрения это выполнимо, это легко, задача несложная, может быть как раз решена уже вот даже через несколько месяцев. Цифровой рубль, напомню, дополнительная форма нашей валюты, это наряду с наличными классическими и безналичными электронными деньгами. Кстати, никакие операции в цифре комиссиями не облагаются. Вот это важный нюанс. Да, и за сентябрь только уже по стране открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. И еще новость в тему этого утра. Ну, давайте скажем так, а вот та самая тема о перемене тел, чтобы мы еще учудили, если бы оказались не самими собой. Знаете, тут интересное исследование вышло с такими результатами хорошими, что 6 человек из 10 прочитали бы неинтересную книгу ради своей второй половины. Вот прям 60% россиян готовы на такое, если это любимое произведение человека, которое им нравится. При этом большинство участников исследования сообщили, что не пытаются казаться более начитанными перед, скажем так, глазами, которые на тебя смотрят ради потенциального партнера. Вот почти половина спросили бы честно, а что человек действительно любит читать. Ну и ради симпатии 2/3 готовы знакомиться с непривычной для себя литературой. Единственный, наверное, тонкий момент, а он есть, 10%, 1 из 10, не хотят признаваться, что не читают практически. А вот остальные, пожалуйста, не против почитать то, что нравится ему или ей. Ну как же иначе? Мы ведь то, что мы читаем, в том числе.
1: Но мне кажется, сейчас, ну, такого нет. Это, ну, среди кого? Это среди... Это что, в библиотеку заходили?
0: Не, ну можно посты Оли Бузовой почитать.
1: Это, опять же, мне напоминает шутку из 90-х. Читал перед сном пейджер, много думал. Утро на семи холмах.

0: ломает чат GPT. В общем, девушка сидела на приеме у врача и попросила нейронку перевести предложение на сербский. И вместо этого там у нее просто три экрана заполнились. Сейчас скажу, какое слово. Полупозвонок. Вот если попробовать попросить перевести, можно сломать. Сейчас пойду проверять.
1: Хорошо, пойдем проверять. А Юрий нам хорошо написал вдогонку комментарий. Миллениалы сократили потребление алкоголя, потому что с антибиотиками нельзя. Прекрасно. Слушатели, для вас лучшая музыка. Едем дальше.

Стиви Уандер, его сэр Дьюк на радио 7 на Семи Холмах. Впереди Майкл Бубле, The Cardiac Guns, Roxette и наша синематека 10.21 в столице. Всем самого доброго утра.

0: Майкл Бубле перепевает классику «Суэй» на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы прямо сейчас в соцсети за очередными комментариями по теме.
1: Очень хотелось бы в тему вернуться, потому что там наши миллениалы, ну, то есть мы уже новости обсуждаем, которые в соцсетях разлетаются, но тем не менее, так, секунду, дайте мне... Дим, если есть какой-то классный комментарий, озвучь, пожалуйста, я
0: все,
1: открою.
0: Понимаешь, я не могу сказать,
1: верю,
0: что какой-то классный. Вот, например, Елизавета, но у нее умный комментарий, она говорит, я бы посмотрела на себя со стороны, может, действительно надо что-то себе поменять, а может, и не надо. То есть мужским взглядом посмотреть на себя как на женщину. Понимаете смысл вопроса?
1: Да.
0: Это очень глубокий момент. Очень хорошо, Елизавета, спасибо.
1: Не знаю, что бы делала в теле какого-то абстрактного мужчины, а вот в теле своего любимого мужа я бы точно перестала разбрасывать носки и майки по всему дому, мыла бы за собой посуду, починила бы дверцу шкафа. Чувствуешь, да? Наболела.
0: Починила бы
1: дверцу шкафа, которую уже давно надо было починить. И дарила бы подарки любимой жене. При этом я у девушки спросила, а скажите, как мужа зовут? Мы же сейчас на всю страну-то, ну можем, можем. Не ответила.
0: Правильно, еще на всю страну посудомоечную машину тут устраивать не надо. Кто из великих женщин сказал, что женщина может из ничего сделать что-то там, шляпку, скандал и что-то еще? Кто? То ли Софи Лорен, то ли Коко Шанель, извините.
1: По-моему,
0: вот точно
1: Шанель,
0: не
1: да.
0: Может быть, да. А здесь, понимаете, из темы вроде бы вот такой, все равно можно сделать претензию. Мои аплодисменты. Анастасия. Я бы провела один единственный эксперимент. Но здесь, кстати, примерно в этой направленности был уже комментарий. Так ли плохо мужчинам при температуре 37,3?
1: Да, это хочется проверить.
0: Потому что если ты женщина, даже при 40,5 жизнь не останавливается. Анастасия, 37,3 это самая неприятная температура, и действительно мужчинам плохо. Послушайте. Видишь, я даже не договорил.
1: Ладно.
0: Мужчинам действительно плохо при температуре 37,3, при этом в 38 они себя гораздо лучше чувствуют. Вот это самая неприятная температура. Это тот самый субфибрилитет.
1: А как вам приподнять температуру, если у вас 37? Что
0: нужно
1: сделать?
0: Как сесть и сказать, ой, смотрите, умирает. Мужчина тут же нагревается и начинает чувствовать себя лучше, Свет.
1: Доброе утро всем. Вопросы очень хорошие. Во-первых, надо разобраться на время или навсегда. Если на время, то провернула бы какое-нибудь не очень легальное действие. Искать-то будут мужчину. А если на постоянку, то тут сразу большой список. Первое. Позвонить бате. Обрадовать, что теперь есть сын. Второе. Пойти в зал. В разные кружки. По самообороне, боевым искусствам. Третье. Уволиться и пойти в бухгалтерию. По статистике, мужчинам там платят больше. А знание уже имеется. Четвертое. Открыл бы себе сразу три категории в правах. Грузовик, мотоцикл и легковой. В-пятых, поехал бы на рыбалку.
0: Классно.
1: Да.
0: Прям такие стереотипы мужские. Ну, друзья, мы вот умничаем здесь. Одно, другое, третье. А в голосовании все-таки 67% респондентов ткнули на пунктик хи-хи-хи. То есть что сделали бы?
1: Взрослые люди.
0: Да все вы правильно сделали. Нижнюю ступень пирамиды Маслоу никто не отменял. Все отлично. Друзья, тем не менее, мы не видели ваш комментарий. Пожалуйста, расскажите, что бы вы делали, оказавшись в теле противоположного пола. Мы уже через 10-15 минут подведем итоги. Ну и очень скоро поговорим о кино. Утро на семи холмах. Дмитрий.

0: Roxette и The Look на Радио 7 на Семи Холмах. 10.38, точное столичное, друзья, как и обещали, говорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Напомним, у нас впереди уикенд Гвен Стефани, и мы решили вспомнить несколько лент от женщин-постановщиц. Это будет наш такой маленький реверанс Софи Мюллер, легендарному клипмейкеру, которая помогла создать знакомый всем нам экранный образ Гвен.
2: Так, фильм 91-го года, называется он «На гребне волны». Молодой агент ФБР Джонни Юта внедряется в компанию серферов, подозреваемых в ограблении банков. Постепенно он сближается с лидером банды и начинает все сильнее сомневаться в себе, в выборе профессии, расстановке вообще жизненных приоритетов. Кэтрин Бигелоу, подтверждая свое мастерство, сняла идеальный адреналиновый боевик, выкрутив на максимум все возможные кинематографические рубильники. Это и боди-муви, и философское кино о жизненном выборе, и просто очень качественно снятая лента о серфинге. Фильм не только приобрел культовый статус, но и заметно повлиял на популярность серф-культуры в массовом кино.
0: Далее лента «Большой», 1988 года. 12-летний Джош загадывает желание старому автомату в парке развлечений и на следующее утро просыпается в теле, нет, не женщины, как в нашей сегодняшней теме, а в теле 30-летнего мужчины, и теперь ему приходится самостоятельно устраивать взрослую жизнь, одновременно пытаясь понять, как все-таки стать собой прежним. Один из самых известных фильмов Пенни Маршалл и одновременно редкий пример фантастической комедии, которая всерьез рассуждает о взрослении. Том Хэнкс, тот самый замечательный Том Хэнкс, получил за роль Джоша номинацию на «Оскар», а сцена с гигантским пианино в магазине разошлась на визуальные цитаты по многим другим лентам.
2: Так, ну еще одна картина – это «Американский психопат», известный очень, да. И тут важно, маркировка 18+, с детьми не смотрим, да. Патрик Бейтман – успешный молодой финансист. Он ходит в двубортном пиджаке, живет в дорогой квартире, работает на Уолл-стрит. Но по ночам его идеальное существование приобретает совсем другой характер, а грань между реальностью и фантазиями постепенно стирается. Мэри Херрон превратила скандальный роман в сатиру на корпоративную культуру. Здесь убийства соседствуют с обсуждением визиток, ресторанов и музыки. А сам Бейтман настолько погружен в мир потребления, что даже признание в преступлениях воспринимает как нечто обыденное. Отдельное удовольствие, кстати, наблюдать за тем, как Кристиан Бейл играет человека, для которого безупречный внешний вид давно стал важнее всего остального.
1: Синематека на Радио 7.

Жизнь прекрасна, когда родился в своем теле, оно тебе нравится, и вот нет этих фантазий, знаете ли, а что было бы, если? Тем не менее, фантазии были прекрасны целое утро, и давайте подводить итоги.

0: Перед тем, как подвести итоги, а это было максимально сложно сегодня. Я понимаю, ну, надоела вам эта фраза, мы ее очень часто произносим, но сегодня было максимально сложно. Давайте еще пару комментариев добавим. Очень хорошие, очень смешные. Вот, например, Елена. Смотрите, вот прям чувствуется, да, знание базы. Если бы я оказалась в теле спортивного мужчины, я хотела бы в жару 30+, топлес, позагорать на пляже, поиграть в футбол и искупаться. Потому что жару. У девушек это целая история. Ведь вода портит прическу, купальник съезжает, долго сохнет и сковывает движение.
1: Слушайте, ну вам в любом случае потом лежать и просить сметаны, чтобы вас намазали, если вы говорите в жару 30+. Ну как бы они же сгорают так же, как и мы.

0: Они же даже еще кремом не мажутся, потому что я не буду, мне все липко.
1: Вот а это есть, да, это есть, хорошо. Надежда, вот вообще замечательно. Если бы я стала мужчиной, то с утра до вечера ходила бы за женой и говорила, а что, поесть у нас есть? Что поешь? Надежда, спасибо огромное. Ну, друзья, сегодня, чтобы никому не было обидно, мы, знаете, решили как. У нас будут два победителя. Один мужчина, а другая женщина. Причем они еще мальчик и девочка.
0: Да,
1: вот
0: не
1: так
0: выросли.
1: Мы решили.
0: Да. Ну, вот такое решение приняли, иначе было очень сложно. Итак, первое сообщение пришло 8 часов 10 минут. Всем доброе утро. Моя 7-летняя дочь, 7 лет зайки. На вопрос, если бы ты стала мальчиком, что бы ты сделала? Ответила, а смысл? Ну, как бы наша девочка, все хорошо. И тут же прилетела, ну, по факту ответка, давайте по-русски скажу. Доброе утро, пишет Елена. Мой 13-летний сын на мой вопрос, если ты стал девочкой, что бы ты делал? Ответил, не дай бог. Вообще очень хорошо. Так совпало, что они рядом стоят, эти комментарии, просто супер. Ну и вообще, да, мы решили поддержать сегодня детей.
1: Молодцы есть.
0: Спасибо. И впредь тоже, пожалуйста, спрашивайте у ребятни своей там по теме. Ну, если, конечно, это будет такая тема достаточно легкая. Да, они иногда умнее нас. Будем всячески их варианты озвучивать. Термокружки разлетаются. Две.
1: Два термостакана, да, улетели. Мы вас поздравляем. Давайте еще раз. Два человека выиграли, два раза аплодисменты.
0: Да.
1: Еще раз, да.
0: Мальчишки и девчонки молодцы. Ну, а что касается самой темы обсуждения, вы сегодня просто супер. Вот все, кто сегодня писали в наших соцсетях, вы супер. Столько идей, столько юмора, столько души. Ну, красота.
1: Очень здорово, да. Вчера у нас была такая душевная тема, то есть мы говорили
0: стихи.
1: О стихах. А сегодня было очень много юмора, это тоже прекрасно. Спасибо вам, чудесные люди. На этой ноте хочется пожелать вам только прекрасных выходных. Опять же, будут выходные. Найдите минуту-другую, две, три, полдня. Напишите историю, связанную с какой-либо из песен «Радио 7» и отправьте ее на сайт radio7.ru. Там кликайте на конвертик и пишите сколько душе вашей угодно. Потому что лучшая история обязательно прозвучит в эфире «Радио 7». И более того, автору мы еще и вручим портативный фотопринтер, чтобы прекрасные воспоминания можно было потрогать руками. Все, на этом точно прощаемся. Далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа. И в 17.00 пятничный Олег Машков.
0: Олеся Машкова.
1: Нормально.
0: Удивиться, да?
1: Ну тогда Дина Пименова и Святослав Молодцов говорят вам пока и желают прекрасных выходных. Счастливо.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилэнд J6». Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. «Джилэнд J6» с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilandrus.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Для всех, кто в 11 классе сейчас и кто будет следующим летом поступать в университет, Миноборнауки уже сейчас объявило, что сократили перечень олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в вузы. Количество олимпиад, если по цифрам уменьшили с 83 до 60, получается сразу на четверть. Напомню, что одна из главных проблем минувшей приемной кампании как раз была связана с огромным количеством олимпиад и таким же огромным количеством их победителей, которые не просто конкурировали с ребятами, получившими наивысшие баллы на ЕГЭ, а обходили их просто по приоритетному праву поступления. Теперь же получается, что в новом сезоне поступлений и учитываемых олимпиад стало меньше уже на четверть, и учитывать будут только победы в них в 10-11 классах. Скоро внесут в Госдуму на утверждение подготовленный Минцифры третий по счету пакет мер со стороны государства в плане борьбы с кибермошенничеством, телефоном и в Рунете. Тут из главного. На госуслугах, например, создадут единую платформу, где россияне смогут видеть все свои согласия на обработку персональных данных, которые мы давали онлайн и офлайн, и в случае нарушений можно будет сообщить об этом властям. Также создадут базу участников мошеннических схем, все номера и ники зафиксируют. Также ведут контроль за продавцами сим-карт и распространять их, например, смогут исключительно прямые дилеры, а частники и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с россиянами от имени сотовых операторов. И также запретят продажу предоплаченных симок, а купить их можно будет только с нулевым балансом. Вообще всего добавят скоро еще около 20 антимошеннических инициатив. Первая в мире рекомбинантная аллерговакцина под названием Аллергарда, которую в России зарегистрировали накануне, станет доступна пациентам в этом уже месяце. То есть буквально на днях граждане получат доступ к новой уникальной генно-инженерной терапии аллергии на пыльцу березы и к терапии перекрестной пищевой аллергии. Поликлиники, сообщается, по всем регионам начнут новый скоро препарат получать. Наши ученые медики-разработчики, в свою очередь, уточняют, новинка это направлена, что важно, не на временное облегчение симптомов аллергии, а на формирование иммунологической толерантности к аллергену в принципе, но и по действенности противоаллергенной вакцины Аллергарда. Согласно тестам, четверть добровольцев про аллергию забыли вообще, а у кого аллергические реакции остались, они оказались сразу в 6 раз менее выраженными, чем были до сих пор. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается.

0: заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Тенет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Тенет».
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
9: Год 1970. Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. В эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.

0: Логий.
1: Согласно анализу ООО Jason & Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на nts.ru/5g.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
15: Год 2012. Адель. «Skyfall».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2000. Софи Элис Бэкстер. Groove Jet. If This Ain't Love.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani.

и группы No Doubt. В эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом.

0: уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
8: Год 2005. Hoover Phonic. No more sweet music.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru. Приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госэкспорт.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
10: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
11: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
12: Теперь и в форме геля.
11: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
6: Год 1978. Род Стюарт. Do you think I'm sexy?

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Эти выходные – лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Pet Shop Boys. Go West.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7.

0: Москве. 5 вечера пятницы. А вот и они, Михаил Гудков и новости. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Долгосрочные сбережения россиян следует активнее направлять в инвестиции для развития производства и технологий. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит расширить источники капитала и снизить зависимость бизнеса от дорогих банковских кредитов. Для этого Новак предложил развивать облигационное и акционерное финансирование, стимулировать выход компаний на биржу и расширять участие пенсионных фондов и страховых организаций. Вице-премьер также отметил, что реальные зарплаты с начала года выросли на 6%, реальные располагаемые доходы на 1.5%, безработица продолжает находиться на историческом минимуме в 2,2%. S7 возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. Как сообщил перевозчик, полетные программы

0: Программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю. По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами не было с марта. Тогда, напомню, авиакомпании приостановили рейсы в ряд ближневосточных стран на фоне военных действий в Иране. Летом Аэрофлот возобновил рейсы из Москвы и Краснодара в Дубай. В сентябре полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы возобновила авиакомпания «Победа». Количество найти вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса отечественных работодателей на программистов сообщает ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников в России сообщали и другие источники. По мнению экспертов, сложности у них возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Самые серьезные проблемы возникли у джуниоров. Специалистов с малым опытом работа оказалась проще заместить искусственным интеллектом. Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. Как сообщает Интерфакс, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Ставропольский край, Ростовская область. Хорошо продается Беларусь. В отдельных самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров. Отмечается, что критически просел спрос на новогодний Крым. Краснодарский край тоже продается не так активно, как в прошлом году.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между прочим, сегодня Всемирный день улыбки на календаре. Друзья мои, вот мне кажется, чертовски удачно этот праздник на пятницу выпадает. Ну, потому что, согласитесь, улыбаться в этот день куда проще, чем, допустим, простите меня, в понедельник. Правда же? Так что давайте отмечать. Улыбнитесь, и, смею уверить, на вашем настроении такая шалость отразится более чем благоприятно. Доказано наукой, да? Ну, а еще продолжим возносить настроение к заоблачным высотам с помощью музыки, конечно же. В этом часе нам предстоит добрая дюжина прекрасных песен, а еще и обзор литературных новинок в рубрике «Человек с большой буквы». Так что, любители пошелестеть страницами, заранее вооружайтесь пищими принадлежностями. Уверен, найдете, что взять на карандаш. Ну а пока же, всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Легко доступные удовольствия, только что Сия воспевала в эфире Радио 7. Ну, конечно, таковых великое множество, но не все они, скажем так, одинаково полезны. Вот на это, например, в том числе намекает и день уролога, который сегодня на календаре имеется. Да. Ну, а список самых доступных удовольствий для россиян, по мнению социологов, в этом году возглавил отдых в стенах своей квартиры. Да. 34% из нас дали именно такой ответ. Причем за последнюю пятилетку количество домоседов выросло на 6% в среднем. Второе место в этом рейтинге занимает посещение различных баров, рестораций и кафе. За этот вариант проголосовали 32% граждан. На третьей позиции с результатом в 24% оказались прогулки на свежем воздухе. Шопинг привлекает 17% россиян, а походы в гости доставляют удовольствие еще 14%. Ну, а еще, вот смотрю, внезапно россияне полюбили бани. Причем массово, да. Вот за этот год спрос на посещение бань и саун увеличился почти на треть. И на данный момент почти 40% из нас хотя бы пару раз в месяц в баньку, да, захаживают. Вот как по мне, молодцы. Мы с друзьями, например, каждую субботу посещаем баню. И завтра, например, будем в Переславле-Залесском вениками размахивать. Красота, да и только. Ну а пока же давайте вернемся к красоте музыкального характера. И через пару минут послушаем Шер. А прямо сейчас Тен Шарп на Радио 7.

А вот Шер, которую на радио 7 послушали, утверждает, что куда ты ни посмотри, повсюду дождь. Ну, не знаю, не знаю. Вот за окнами студии, насколько могу видеть, погоды очень даже не дурные стоят. Но, как ни крути, октябрь предполагает наличие дождей. И, по мнению синоптиков, так оно плюс-минус и будет. Но не везде, опять же. Вот, например, в центральной полосе метеорологи, наоборот, обещают недостаток влаги. И, по прогнозам, мало того, что осадков выпадет не более 80% от нормы, так еще и температура воздуха будет держаться на пару градусов выше, чем обычно. Как по мне, такое предсказание позволяет смотреть в будущее с некоторым оптимизмом. Это правда. Но, опять же, имел счастье не так давно делать интервью с одним маститым синоптиком. Так вот, в итоге он признался, что дать относительно точный прогноз можно лишь на пару, ну, максимум тройку дней вперед. А все остальное — это как будто гадание на кофейной гуще, которое основано на анализе данных за предыдущие годы. Да, математика. И, как показывает практика, погоде на все эти моделирования зачастую откровенно наплевать, так что остается лишь надеяться на лучшее и держать кулаки, чтобы октябрь случился максимально комфортным, как минимум в плане погоды. Ну а тем временем в столице уже 17:24. Всем привет и легкого, комфортного вечера под музыку Радио 7.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Думаю, ни для кого не секрет, что хорошая книга сама по себе не появляется. За каждой обложкой стоит команда, которая отбирает тексты, продумывает оформление и, в принципе, находит дорогу к читателю. И вот сегодня предлагаю обсудить книги о тех, кто работает в издательствах, о редакторах, книжных людях, ну и о писательском ремесле изнутри, в принципе. Итак, Светлана Зорина. «Книжные люди. Кто создает, продает, продвигает книги в России». На этих страницах главный редактор журнала «Книжная индустрия» собрала диалоги с яркими представителями отрасли, издателями, редакторами, художниками, книгопродавцами. Через личные истории героев складывается картина книжного рынка России от становления современного издательского бизнеса в начале 90-х и до наших дней. Книга даст возможность увидеть, как же рождаются книжные проекты и какие технологии продвижения работают сегодня. Далее Сара Берген-Франклин, редактор «Закулисье успеха и революция в книжном мире». Это книга о Джуди Джонс, легендарном редакторе, которая полвека работала за кулисами книгоиздания и сменила облик литературы от Нью-Йорка до Парижа. Придя в издательство, она не захотела довольствоваться ролью секретарши и, благодаря тонкому литературному чутью, построила карьеру в эпоху, когда книжным миром заправляли одни лишь мужчины. Именно Джудит открыла миру стихи Сильвии Плат, дневник Анны Франк и кулинарные книги Джулии Чайлд. Это история о том, как много в судьбе книги решает человек, которого читатель обычно и вовсе не видит. И напоследок, Дэвид Спинкс. «Как создать сообщество». Это практическое руководство от консультанта, который работает с огромными холдингами. Книга рассказывает, как создавать и развивать аудиторию вокруг бренда, идеи или увлечения. Все от стратегии развития сообщества до выбора платформы. Спинкс объясняет, кого в сообщество лучше не пускать, какие метрики показывают его влияние на бизнес и когда работают личные приглашения. То есть ровно то, чем ежедневно занимаются издательства, выстраивая отношения с читателем. Ну и на сегодня предлагаю закрыть нашу книжную полку. Далее лучшая музыка на все времена.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Если вдруг в голову придет мысль, что все пропало и ничего уже не исправить, помните, что это откровенная глупость. Да, именно такой посыл в песне Криса Ри, которого мы имели счастье на Радио 7 слушать только что. Мне кажется, мысль бескомпромиссно верная. Но, опять же, в любом правиле есть исключения. Например, если рабочая неделя окончена, то тут уже никаких вариантов. Все так все, друзья мои. И уже буквально через какие-то 12 минут, так и случится. В Москве 17:48, и последнюю песню трудовой пятидневки послушаем в исполнении Мобби, а прямо сейчас Бритни Спирс на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категории, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
11: Год 2002. Моби. Extreme Ways.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве 6 вечера пятницы. И к новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Иркутской области госпитализировали почти 200 человек после смерти пациентки от чумы. Они находятся в больницах на профилактическом наблюдении. По данным РЕН-ТВ, у части госпитализированных есть симптомы, однако это не свидетельствует о заражении. Региональный Роспотребнадзор усилил меры безопасности. Телеграм-канал «База» утверждает, что в Иркутской области от легочной чумы скончалась работница противочумного института. До этого женщина была в командировке в Бурятии, в регионе на границе с Монголией. И ранее обнаружили природный очаг инфекции. Россия готова частично вернуть дизель на мировой рынок. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя, иначе придется снижать объемы переработки, заявил вице-премьер Александр Новак. Внутренний рынок дизтоплива, по его словам, сбалансирован. Запрет на вывоз для производителей продлен до 31 октября. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января будущего года. Минфин предложил учитывать доход от продажи жилья вместе с зарплатой при расчете НДФЛ. Сейчас доход от продажи недвижимости облагается отдельно по двухступенчатой шкале. 13% взимается суммы до 2 миллионов 400 тысяч рублей, а 15% с превышения этого порога. Как пишет РБК, Минфин предлагает применять к доходам от продажи имущества общую пятиступенчатую шкалу. Что это значит? В этом случае деньги, полученные от сделки с квартирой, домом или земельным участком, будут учитывать вместе с зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам и другими доходами за календарный год. В этом случае верхний порог ставки налога может достичь 22%. В Москве масштабно отпраздновали День старшего поколения. Городские площадки объединили больше 20 тысяч человек. Для гостей провели концерты, квизы и мастер-классы. А самые активные жители столицы смогли принять участие в тематическом форуме. Кроме того, в рамках праздника на ВДНХ состоялся большой танцевальный флешмоб. По словам замэра Анастасии Раковой, мероприятия получились по-настоящему семейными. Они объединили несколько поколений москвичей от внуков до дедушек и бабушек.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот, друзья мои, какую парадоксальную картину сейчас мы с вами можем наблюдать. В столице 18.03, за окнами смеркается, холодает, но как будто бы вечер пятницы становится ярче и теплее. А все почему? А все потому, что эта пятница уже волшебным образом из дня рабочего превращается в нерабочий. Троекратное ура и все такое. Выходные наступили, ну, во всяком случае, для многих из нас. Так что с этим, мне кажется, не грех и поздравить. Ну и, конечно, совсем скоро отдельных поздравлений удостоится победитель игры «Третий лишний». Дождитесь. На что играем, через пару песен обязательно расскажу. Ну, а во второй половине часа нам предстоит виртуальная прогулка по столице в компании Филиппа Смирнова. И все это, конечно же, под лучшую музыку на все времена. Далее на Радио 7 Эд Ширан, затем Брайан Эдамс, а прямо сейчас Мэгги Рейли на «Семи холмах». Всем привет и прекрасной пятницы!

0: Кого вы берете?
1: Я знаю, что Бактриан – это верблюд, по-моему, какой-то.
2: Это вам вот мои аплодисменты прямо отдельные. Да, так. Это даже двугорбый верблюд, а дромедар – это одногорбый. Итак, пухля или кошениль? Давайте сделаем свой выбор. Ну, раз, два, три. Что? Скажите мне, дайте мне правильный ответ, и на этом все разойдемся.
1: Пухля или кошениль?
2: Угу. Ну?
1: Что не является?
2: Не является, да, что не является. Раз, два, три.
1: Может быть, пухля?
2: Да не может быть, абсолютно верно. Пухля. Вот у вас же есть какая-нибудь сумочка дамская, наверняка, и не одна.
1: Конечно, и не одна.
2: Вот. Фурнитура в виде ножек или заклепок на дне сумки – это и есть та самая пухля. А кошениль, понятно, или же кошенильный червец – это такое насекомое, которое выращивают, и из самок этих существ добывают ярко-красный пищевой краситель. Он называется кармин. И вот, кстати, если вы на каком-то товаре увидите пищевую добавку Е120, то это и есть тот самый кармин из червячков добываемый.
1: Ну что,
2: я вас поздравляю. Вы получаете два приглашения в Кремль. 10 октября будете лицезреть «Лебединое озеро» Петра нашего и Ильича Чайковского в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и к музыке, с вашего позволения. Впереди у нас Coldplay. А прямо сейчас Lady A на Радио 7.
3: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам сегодня про Шехтеля и про его дом. Большая садовая, дом 4, особняк Шехтеля. Март 1913-го. Снег, грязь, извозчики. В дверь звонит молодой человек. 20 лет, огромного роста, в черной рубашке, в черном галстуке, в широкополой черной шляпе, сдвинутой на бровь. Стиль вагабонд, как потом скажет хозяин квартиры. Байрон вскипает корсар. Все черное. Лицо приковывает внимание. Скулы, губы, взгляд тяжелый, цепкий. На пороге Маяковский. Ему 20. В нем, как потом напишут, идет большая внутренняя работа. Он еще не поэт России. Он футурист. Скандалист. Студент училища живописи, ваяния и зодчества. И пришел он сюда, в дом Шехтеля, конечно, не к самому Федору Осиповичу, а к его сыну Леве, однокурснику, другу. Федор Осипович Шехтель, архитектор, лучший в Москве. И вот у него в гостиной футуристы. Он их не выносит, не терпит. Ради сына, ради Левы, который тоже мечется между живописью и авангардом. Шехтель-старший молчит, но однажды не выдержит. Пока молчит. Дочка хозяина, Вера, 17 лет, записывает про Маяковского в дневнике. Он футурист, светский человек, одним словом, моего лагеря. Люблю интересных людей. Она завязывает ему желтую ленту. Желтый цвет – цвет солнца. Бант. Маяковский тут же превращает его в знаменитую первую обложку. И выходит на улицы Москвы. Черная шляпа, черная рубашка, желтый бант. Солидные москвичи смотрят косо. Он доволен. Вечера на Садовой. Дни на даче в Кунцеве. Комната Левы. Маяковский балагурит, рисует жирафов. Почему-то именно жирафов. И диктует стихи. Василий Чекрыгин, еще один друг, переписывает их литографскими чернилами на литографской бумаге. Так рождается первый сборник Маяковского. «Я». Чекрыгин рядом рисует ангелов. Маяковский бурчит. «Ну вот, Вася, опять ангел нарисовал. Ну, нарисовал бы муху. Давно муху не рисовал». Артефакт. Папиросная коробка «Ява». Обычная коробка. Ничего особенного. И на ней почерк Маяковского. Крупный, размашистый. Текст. «Милая Веронька, не надо на меня ругаться. Верно. Я маленький, слабовольный человек. Меня увлекли коварные и злые люди. Ваш гнусный, мрачный кретин – маяк. Это визитка, это послание. Это весь Маяковский в одной записке. Огромный, громкий, брутальный снаружи. И вдруг маленький, слабовольный. Шутка? Конечно. Но в каждой шутке Маяковского – правда. Он и был таким. И огромным, и маленьким одновременно. Визитку сохранили. Ее бережно передали в музей. Финал истории жесткий. Вера забеременела. Шехтель увозит ее в Париж. Аборт. Маяковскому отказ от дома. Предание гласит, что архитектор спускает Маяковского пинком с лестницы. Так это или нет, но дверь дома для футуризма закрывается. Вера получает отдельную квартиру на Малой Дмитровке. И потом, через 10 лет, во время случайной встречи, Маяковский скажет. Вы помните эту фразу «Теребя перчатки замш» из «Облака в штанах»? Из поэмы, которая родилась тогда, на Садовой, в том доме, в этой истории. И еще добавит. Веронька, не пишите стишков. Никогда. В общем, стоим, смотрим на дом. 4, большая садовая. Здесь было все. Желтый бант, жирафы, коробка от Явы, первый сборник, первый скандал, первая настоящая боль. 3 месяца. Всего 3 месяца. А получилось на всю жизнь.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Друзья мои, вот сижу сейчас и думаю, конечно, на Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена, но не только она хороша, это правда. Вот сейчас, я не знаю, как в вашем городе, в Москве такой потрясающий закат случился, что просто мама дорогая. Вот буквально пару песен назад поднимался на крышу нашего зимнего сада, посмотрел на горизонт, аж дух захватывает. Поэтому, если есть такая возможность подняться куда-нибудь повыше, да посмотреть на эту красоту, не манкируйте возможностью воспользоваться. Безумие красок. Ну, а краски музыкальные в этом часе добавит совсем скоро группа Bee Gees. А прямо сейчас давайте послушаем именинника сегодняшнего дня, этому джентльмену. 75 лет стукнуло, страшно сказать. И прямо сейчас Sting на Радио 7.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Bee Gees. Stayin' Alive.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радио 7.

0: Москве 7 вечера пятница. Ну а сейчас же давайте окинем новостную повестку взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Александр Новак дал прогноз роста российского ВВП в ближайшие годы. По словам вице-премьера, в 27-м рост российской экономики составит 1,4%. В 29-м году она выйдет на показатели в 2,4%. Новак отметил, что экономика перешла к более умеренной динамике после быстрого роста в 23-24 годах. Это ожидаемый этап нормализации после перегрева и одновременно условия снижения инфляции. Кстати, по поводу инфляции Новак заявил, что по итогам года она может составить 6,8%. Ранее Владимир Путин заявил, что главное – это не переохладить экономику. Жительница Казани Елена Бербина названа лучшим воспитателем России. Она завоевала первое место в конкурсе «Воспитатель года 2026», пишет российская газета. За победу Елена получила 200 тысяч рублей, а также право стать советником министра просвещения на общественных началах. 25-летняя россиянка работает в детском саду в Казани. Ранее девушка приняла участие во всероссийском проекте «Мастерство профессий». По ее словам, в своей работе она никогда не прибегает к крику с целью привлечь внимание детей. Более 20 тысяч жилых домов в Москве уже получили отопление. Кроме того, тепло стало в половине соцучреждений, сообщают энергетики. Подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и завершилась к сентябрю. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе десятки тысяч многоквартирных домов. Накануне в Москве начали включать отопление в связи с понижением среднесуточной температуры. Этот процесс займет несколько дней. В первую очередь тепло получают школы, детские сады, больницы и поликлиники. Движение транспорта ограничат в Москве в ближайшие выходные из-за полумарафона «Моя столица». Так, в субботу с 8 утра и до 4 вечера будет закрыто движение на участках улицы Косыгина от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. В воскресенье ограничения затронут Ростовскую, Савинскую, Новодевичью, Лужнецкую и Бережковскую набережные. Кроме того, перекроют участки улиц Косыгина и Лужники, Мичуринского и Вернадского проспектов. Водителям следует быть внимательными и заранее выбирать маршруты движения. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Если верить ученым, то отрезок, который мы с вами сейчас разменяли, с 7 до 8 вечера, является самым благостным для человека. Ну, а учитывая, что этот момент выпадает на пятницу, то, мне кажется, здесь каждый просто обязан воспарить к вершинам духа. Всем привет! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, действительно, вечер пятницы. Каким же он еще может быть, правда же? Ну, а чтобы он стал еще хоть немного ярче да приятнее, давайте продолжим украшать его лучшей музыкой на все времена. И для этих целей далее у нас припасена Уитни Хьюстон, а прямо сейчас Бассон на Радио 7. Добрый вечер.

Уитни Хьюстон пела сейчас, мол, у меня нет ничего, ничего, кроме любви. Ну, знаете ли, во-первых, это уже не так-то и мало. А во-вторых, если в вашей жизни присутствует любовь, то как минимум в ней еще и улыбка частенько появляется. Тут вон, смотрю, ученые заявляют, что влюбленные люди улыбаются гораздо чаще тех, кого Амур своими стрелами не утыкал. Кстати, Международный день улыбки сегодня на календаре имеется. Как присоединиться к его празднованию, думаю, объяснять и вовсе не нужно. Правда же? Причем, знаете, вот если, казалось бы, даже совсем нет повода для улыбки, то все равно улыбнитесь. Вот просто так. И увидите, как настроение сразу же, пусть и немного, но улучшится. А все потому, что наш мозг в этом плане довольно легко обмануть. Да, равно как и во многих других. Потому что при улыбке мозг начинает на автомате вырабатывать все эти дофамины, которые заставляют переживать хорошие эмоции. Так что используйте этот рефлекс себе на пользу. Ну и опять же, хорошие эмоции, мне кажется, очень даже неплохо стимулирует музыка «Радио 7», к которой и вернемся, с вашего позволения. 19:14 в Москве и далее в эфире Стиви Вандер, а прямо сейчас Кэти Тис на «Радио 7».

Damien Rice на радио 7. Согласитесь, классная песня, правда же? А ведь так и не скажешь сразу, что записал ее артист дома на 8-дорожечный магнитофон. И равно как весь альбом дебютный, на котором эта песня и вышла. Так что да, иногда хобби может привести к таким звездным вершинам. Кстати, если верить социологам, то более трети россиян имеют такое хобби, как музыка. 39% об этом заявили. Причем чаще всего люди выбирают занятия вокалом. Из этих 39% почти половина об этом сообщили. Между прочим, чертовски полезно. Для легких так уж точно. Еще 44% предпочитают учиться играть на каких-то музыкальных инструментах. Ну, здесь, знаете ли, тоже сплошная польза, если не брать в расчет соседей. Нейронные связи при обучении игре на музинструментах очень даже неплохо сформировываются. Ну и еще 5% россиян изучают теорию музыки. Ну, это вообще сплошная математика. Так что, если вдруг не знаете, чем себя занять, попробуйте музыку. Мало того, что приятно, так еще и чертовски полезно. Ну, а далее из музыки нам предстоит послушать Робби Уильямса и Дюран Дюран. И прямо сейчас. Spice Girls на радио 7.

0: Песня получилась у группы Blondie, которую только что послушали. И, смею вас уверить, дальше будет ничуть не хуже. Ну, потому что вы на Радио 7, а дурных песен мы и вовсе не держим. Только лучшая музыка на все времена звучит у нас в эфире. И в ближайших планах, например, Eagle Eye Cherry, затем Лаура Пергалице, она же LP. Ну, а под занавес часа, так и вообще, изволим слушать Queen здесь, на Семи Холмах.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
10: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
11: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
12: Теперь и в форме геля.
11: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Queen, We Are The Champions.

0: Москве 8 вечера и 1 минута. А прямо сейчас минутка новостей от Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Россия готова частично вернуть дизель на мировой рынок. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя, иначе придется снижать объемы переработки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Внутренний рынок дизтоплива, по его словам, сбалансирован. Запрет на вывоз для производителей продлен до 31 октября. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января будущего года. Россия и Беларусь готовят решение об открытии новых пригородных железнодорожных маршрутов. В частности, вице-премьер Алексей Аверчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По его словам, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. Зампред правительства также добавил, что прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Судьбоносным Аверчук назвал и подписание меморандума о строительстве будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Минск. Мессенджер Макс установили уже более 140 миллионов человек, включая жителей стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Уточняется, что в среднем за сутки пользователи отправляют через мессенджер около 2 миллиардов сообщений и совершают около 34 миллионов звонков. За год в Максе создали свыше 15 миллионов публичных и приватных каналов. Кроме того, число пользователей из других стран превысило 11,5 миллионов. Больше всего регистрации приходится на Узбекистан, далее следует Казахстан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. Спрос на путешествия в Марокко с начала года вырос в 4 раза. Как пишет Интерфакс, это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения компании Royal Air Morocco. С 26 октября перевозчик увеличит частоту полетов из аэропорта Касабланки в Москву до 2 раз в день и в Санкт-Петербург до 5 раз в неделю. По итогам года в Российском Союзе туриндустрии ожидают сохранения положительной динамики. Направление уже достигло до пандемийных показателей. Восстановление идет хорошими темпами. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А тем временем уже 4 минуты 9 пополудни в Москве. Надеюсь, что к этому моменту все уже успели свои работы доработать. И теперь ничто не мешает вам наслаждаться вечером пятницы во всей его красе. Все, друзья мои, выходные наступили, с чем вас и поздравляю. Так что можно уже, наверное, выдохнуть. Ну а на вдохе, как привыкли, продолжим впитывать лучшую музыку на все времена. А во второй половине часа впитаем еще и туристических премудростей от нашего тревел-эксперта, очаровательной Ольги Яковины. Так что оставайтесь с нами, и вечер пятницы в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет!

Гарри Стайлс только что на Радио 7 музыкальнейшим образом восхищался красотой своей второй половинки. Ну, в принципе, можно понять этого гражданина, да, равно как и каждого влюбленного человека. А вот скажите на милость, что делать людям, у которых любви в данный момент в жизни, ну, не имеется, а каких-то эмоций восторженных хочется? Но и на этот вопрос имеют ответ ученые. Они вот говорят: идите в музей и наслаждайтесь шедеврами искусства. Потому что при созерцании таковых в нашем мозгу происходят примерно те же самые реакции, которые мы испытываем, глядя на вторую половинку. Так что, да, идите в музей, а

глядишь, там и встретите кого-то близкого вам по духу, да и начнется все в таком интересном месте. Ну а тем временем в столице уже 20:13, и далее на радио 7 красоты музыкальной нам добавят Depeche Mode, и прямо сейчас Тина Тернер на радио 7.

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.
1: Ох уж это ваша Гвен Стефани. Да, могла бы сегодня, между прочим, родиться, тогда бы я ее с днем рождения поздравлял. А так это завтра будет делать мой дражайший коллега Женя Вудян. 3 октября далекого уже 69-го года появилась Гвен на свет. Вот сколько лет ей исполнится, не скажу. Равно как и не скажу, откуда взялось название группы No Doubt, в которой она и стартовала как звезда мирового масштаба. Единственное, что намекну, появилось название в очень непростой для группы момент. И, собственно, каким образом два коротких словечка стали названием коллектива, который спустя несколько лет покорил весь мир, вы узнаете во время выходных здесь, на Радио 7. Ну а пока же послушаем сольную песню Гвен Стефани, а именно «Four in the Morning».
0: «Weekend» Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Ровно 200 лет назад тульский помещик, просветитель и литератор Василий Левшин задумал невиданное прежде дело – собрать и записать старинные народные рецепты, по которым готовят русские хозяйки, и которые передаются из поколения в поколение без всякой фиксации. И так появилась первая в истории энциклопедия традиционной русской кухни. Она получила название «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Этому впечатляющему документу, а еще 280-летию со дня рождения его автора, посвящен гастрономический фестиваль «Левшин 2.0», который проходит в Туле в эти выходные. На фестивале всех, разумеется, ждет угощение. Но ту самую классическую русскую кухню на нем переосмысляют и представляют в современном стритфуд-формате. То есть в современных обжорных рядах на пешеходной улице Металлистов можно будет попробовать те самые легендарные блюда, которые встречаются, например, в классике русской литературы, но только в удобном и адаптированном виде. Готовить их будут шефы из 14 разных городов. Белгородская команда планирует угощать многослойными кулебяками и лепешками-растрепушками. Нижегородцы – свиным окороком из печей и арзамасским гусем. В меню кулинаров из Курска – пышные лепешки дрочены и сытная и сладкая каша калива. В списке есть и северная рыба, и заполярная оленина, уральские, поморские, казацкие специалитеты, ну и тульские пряники в ассортименте, конечно. А еще ремесленные ярмарки, мастер-классы, лекции по истории русской кухни, кинопоказы и диджей-сеты. Фестиваль, кстати, ежегодный, так что если вдруг в эти выходные туда попасть не получается, заносите в меню на следующий год. Ну или просто приезжайте снова за добавкой. Эта тема не приедается.
0: «Вояж» только на Радио 7.

Ну что ж, друзья мои, 20:48 в столице. Поди, все уже выходными наслаждаются, да? Вот и вашему покорному слуге тоже позвольте влиться в дружные ряды граждан отдыхающих. Прощаемся до понедельника, как всегда, до 5 пополудня.

0: Ну, а чтобы выходные были в радость, начинайте их в компании моего дражайшего коллеги Жени Вудяна. С 8 утра он вас и завтра, и послезавтра будет ждать в эфире. Ну и все. Засим снимаю шляпу. Всем роскошной пятницы, бескомпромиссно потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt. Эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1999. Дженнифер Лопес. «If you had my love».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера

0: и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Радио 7.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на «Радио 7».

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту.

0: Мир Суприм в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 2010. Леди Гага. Алехандро.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Эти выходные – лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Electric Light Orchestra. Ticket to the Moon.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2005. Hoovophonic. No more sweet music.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2012. Адель. Skyfall.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.